0: С удовольствием слушаем их и всегда рады их новым песням, если они их производят. Но, честно говоря, давненько уже не было слышно. Я уж не знаю, ребят, уже пора собраться еще разочек, дабы удивить нас очередным новым альбомом. С большим, конечно же, промежуточком. Но ни одной дискотекой, конечно же, будем с вами сыты. Безусловно, все разнообразное, это как за столом. Всегда есть одно и то же, наверное, скучновато. Да и не слишком полезно. Иногда нужно разгружаться. Вот у нас сейчас такая песня. Конечно, не новинка, но не менее прекрасна от этого. От Моны, называется «Иордан». Иногда даже я слушаю ее, кажется, что жаль, что такая короткая, всего 2 минутки. «Спящая красавица», группа «Тестостерон», выделились секунд на 40, тоже короткий трек. Но зато Филипп Бедросович Киркоров представит нам в полном объеме свою Луизу. Также появится «Океан» от Мари Краймбрери, «Намек на нас» от Мота и многое-многое другое, не менее любимое. Конечно же, всем большой привет, пожелания доброго утра, доброго дня и доброго вечера вам. Мы вас догоним когда-нибудь, пока пережидаем.
1: На русском радио.

0: Ну, как-то все-таки рассказали, как-то все-таки получилось, как и получалось всегда у Максима писать замечательные песни. Но если в вашей жизни, тоже в вашей книге жизни, как пел Максим, мало страниц, это не беда. Самое главное – отрепетировать и научиться их переворачивать. Это сильно пригодится, когда страниц в этой книге прибавится. Ну и когда желание читать уже отпадет. Да, такое бывает с возрастом, но это нехорошо. Если у вас какой-нибудь нечитун, поспрашивайте у друзей и знакомых. Возможно, они вам посоветуют какую-то книгу, которая вернет вас непосредственно в лоно чтения. Да, так тоже бывает, так тоже случается. С мертвой точки нужно обязательно сдвинуться. И тогда и вам будет хорошо, да и весь район узнает, если все случится громко. Группа «Добро» через пару секунд, «Серебро» появится очень скоро, а также Денис Клявер и Дмитрий Маликов. Добрейшего вам утречка, доброго вам дня и, конечно же, вам, персоналочка, доброго вечера. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Русское радио представляет русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, счастье есть, а его не может не быть. Его нужно только отыскать. Но оно, это счастье, шифруется так и специально не ищется, что прям иногда ручки опускаются. Но с другой стороны, если ходить по жизни и хотя бы время от времени обращать внимание на знаки, да, возможно, счастье где-нибудь замаячит. В оригинале эта песня тем и зацепила народ населения, что даже суперзвезды, как все остальные люди, могут грустить и хотеть им счастья. Это уже позже появилась нетленочка под названием «Богатые тоже плачут», тогда это только вырисовывалось. Версия группы «А-студио» доказала, что со временем ничегошеньки не меняется. Кто бы ты ни был, ты прежде всего человек. А уж представитель какой профессии, это не важно. Счастье нужно всем. А что важно, это когда конкретный представитель профессии отмечает свой праздник. Сегодня день шахтера. Так что, уважаемые шахтеры, представители очень-очень нелегкой профессии, я желаю вам счастья, конечно же, любви, здоровья, вне всяких сомнений, ну и, конечно, финансового подтверждения вопроса. Пусть все у вас будет хорошо. Филат Фикерос, а также Бурито, «Возьми мое сердце», прямо сейчас на волне Русского радио. Доброе утро вам, вам доброго дня, а вам доброго вечера.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, пусть будет так. Хотя, мне кажется, на орбите тоже круто. Ну, по крайней мере, когда мы смотрим какие-то кадры, где космонавтики только спят и рукой машут нам сюда на Землю. Мне всегда хотелось такую работу. Не знаю. А потом выяснил, что пингвины в мультике занимаются ровно тем же, улыбаются и машут. И тогда я подумал, может быть, я слишком поверхностно отношусь к этим двум профессиям. Да, и лучше быть пингвином, по большому счету. Я, правда, не знаю, где трудоустраиваться на работу пингвином. И вообще, они предпочитают определенный климат, а я люблю, когда солнышко. 4.05, кстати. Солнышка пока нет, но тем не менее, хотя бы могу констатировать, что утро наше уже наступило. Нам желаю его раненько вам вставать сегодня не обязательно. Я бы даже сказал, нежелательно в такое-то время вскакивать. Чем вы будете заниматься в понедельник? Серьезно, воскресенье крепко должно отличаться от первого дня рабочей недели. Вам шлю, конечно, доброе утро. Вы проснулись не потому, что в очередной раз подскочили как на работу, нет, а потому что у вас просто намного времени больше, чем в столице нашей Родины. Вам желаю доброго дня и, кстати, приятного аппетита. У вас уже обеденное время, а вам добрейшего вечерка. У нас все будет хорошо. Я с вами до 8 утра, между песнями и какими, как всегда, лучшими.
1: На русском радио.

0: Ну ничего, сегодня выходной день, времени вагон, может быть отдыхающий или, скажем, за мытьем посуды, можно заново с собой познакомиться, если вы стали вдруг себе чужой. Алсу прямо сейчас на волне русского радио, ее свежая песня, как вы догадались, под названием «Чужая». В принципе, тоже не разрешеночка, и через пару секунд, ну, здесь уже мужчины будут гадать, как относится дама к тому или к другому. «Она не твоя» называется песня, есть какие-то предпосылки к пониманию, но окончательно ни Стас, ни Григорий сказать не могут. И правильно, потому что две разных планетки, они, конечно, стыкуются время от времени, где-то там на промежуточной орбите, но до конца понять друг друга невозможно. Но любить друг друга, это, конечно же, в первую очередь и нужно в жизни. Счастья вам! Здоровья, конечно же! Ну и отличного выходного дня! Если предпочитаете солнечную погоду, вы наш человек, облачная погода тоже, в принципе, ничего. А вот тучки уже не приветствуются. Ну, кто же о них в данный момент? «Моя Мишель» и «Облака» очень скоро, «Девушки как звезды» от Андрея Губина, а также группа «Бис» и «Валерия», в ближайшие из любимого на русском. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мой дачный загар всегда безупречен. Четко по контуру майки и носков. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ну, то, что мы вместе, это воистину чудесно, и правильно отметила Валерия. Вместе можно быть, не всегда находясь рядом друг с другом. Конечно, вы можете находиться где угодно, в любой точке планеты, в любом месте. Главное — это мы. Наша коллективная 446 на наших раскрадейных. Скоро появится и Нью, и Ася. Их дуэт под названием «Помнишь». Я абсолютно точно помню все, что связано с эфиром, а вот о своих делах каких-то, как правило, забываю. Но опять же, это ничего. Я разделю с вами очень скоро это воскресенье в качестве уже парадного выходного варианта. А сейчас я с удовольствием поддерживаю всех тех, кто в данном случае работает. Бывает такое, согласитесь. Не все отдыхают в, казалось бы, общий выходной, да, некоторые только-только заканчивают смену. Но, с другой стороны, когда все выйдут на работу в понедельник, кто-то будет отлынивать от нее. Вполне себе справедливо. Поэтому всем, чем бы вы сейчас ни занимались, шлю большущий привет. Наше отдохновение обязательно когда-то случится. А прямо сейчас я с удовольствием пребываю в вашей компании до 8 утра. Точно между песнями буду появляться. Песни, как всегда, самые крутые. Даже перечислять не буду. В следующем часе обязательно займусь анонсами. А здесь пусть будет сюрпризом до окончания музыкального часа.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: как по мне, легкая романтическая засада, когда Мани Лорак не жалко для человека дней и ночей, а он свободен только по вечерам. Такое тоже бывает. Один только засыпает, другой непосредственно на работу уже уехал. Встречаются только по выходным. Вот и славно. Делайте это под музыку русского радио. Может быть, вместе выспитесь для начала, а может, не знаю, наоборот. Совместное вскакивание совершенно точно не по дню недели каким-то образом вас сплотит. Я не знаю, чем вы планируете заниматься. Самое главное, не убирайте ничего сложного, чтобы не напрягаться лишний раз. Ну, например, если слова, то простые. Если движение, то... Ай, на мой взгляд, полная раковина – это хороший показатель, что человек отдыхает. Но если вам нравится мыть посуду, отчего нет? Давайте с утра пораньше в работу. Мы не возражаем вообще. Так, рекомендации лично от меня. Кстати, зовут Дмитрий Лебедев, человек, который предоставит нам простые слова. Звонкий, конечно же. Группа «Фабрика» очень скоро появится. Нюша будет, Катя Гордон случится. Все это у нас самые лучшие исполнители и, разумеется, ваши любимые на русском радио. Всем большущий привет, пожелания доброго утра, доброго дня и доброго вечера. Пусть у нас у всех все будет хорошо, хоть и по-разному.
1: На русском радио.

0: Русское радио. Лето.
1: Обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: на русском радио Сергей Лазарев и его свежая песня «Компасы». Кстати, вошла в его новейший альбом под названием «Счастливые тоже плачут». Надеюсь, плачет, конечно же, от счастья. Хотя я вообще за то, чтобы исключить любые слезы из ассортимента. Но если уж так получается, то, видимо, придется, наверное, прыгать от обратного. Чтобы все было без перебора. Если в категории отличности слезы вызывают все тона преувеличенные, то стоит остановиться на какой-то средней категории. Например, все нормально. Вроде бы и неплохо, а с другой стороны и не окончательно хорошо. Но плакать в этой ситуации не приходится. Вот Владимир Пресняков и не плачет. Отличного ему похода по волнам русского радио. На чем перемещается, не знаю, но наши тепленькие волны готовы принять любого отличного исполнителя. Лера Москва появится с песней «Седьмой этаж», «Птичка» от Хамали и Наваи, а также будут Артур Пирожков и коллектив под названием «Винтаж». Меня зовут Дмитрий Лебедев, я здесь без ансамбля, один-одинешенек, но это только в студии. А так я чувствую вашу компанию, и мне от этого хорошо. Даже слезы наворачиваются.
1: На русском радио.
0: Но в моей ситуации как наворачиваются, так и сворачиваются. Как уже сказал, лучше без слез, лучше с улыбочкой на лице, по жизни и по воскресенью.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вообще, конечно, не новости, безусловно, не поспоришь, с фразой не очень глупо. Влюбленная женщина, да, конечно же, кто бы сомневался, я бы сказал, даже мега умна эта самая женщина, хотя бы потому, что рядом оказался именно тот мужчина, который был нужен, и наивно полагает, что это его выбор. 5.46 на наших русскородийных, дальше будем играться уже не меж собою, меж полами, а, конечно же, уже с какими-то природными явлениями. Да, ладно, что значит с какими-то? С ветром, конечно же. Максим именно эту тему написал в свое время песню, и она до сих пор колышется, или как еще можно было бы выразиться, относительно ветра. Я, честно говоря, не знаю, и вряд ли есть у меня желание изгаляться над этим. «Ветром стать» называется песня, на этом и остановимся. Очень скоро появится Филатов и Кэрос, тут у нас намечается просто движ, сочувствующие Иванушки, куклам в данном случае, абсолютно новая песня от Вячеслава Макарова и диджея Демиксера «Дай мне еще один шанс». Шанс есть, воскресенье только начинается, ну, во всяком случае у нас, не обессудьте, у вас тоже когда-то начиналось. А сейчас желаю вам доброго дня и доброго вечера заодно.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Юлиана Караулова на русском радио. Ее песня «100 сердец». Я не знаю, откуда делалась выборка, но немножко напоминает среднюю температуру по больнице. Я могу сказать только за свое сердце. Оно всегда бьется с вашим в унисон. Я готов и подниматься ввысь, и, разумеется, опускаться туда, куда опускаются только шахтеры. Хотя бы ради того, чтобы поздравить представители этого совсем нелегкого труда с их профессиональным праздником. С Днем Шахтера! Ребят, будьте здоровы! Конечно же, будьте финансовы независимы. Не от работы, конечно же. Может быть, нет, я не знаю. Если я вдаюсь в финансы, все, это дебри. Я начинаю плавать. А мы же как раз о противоположном. О непосредственном шахтах. Поэтому давайте вам финансов, ровно тех, которые вам нужны. И, конечно же, здоровья такого, какое вам понадобится. И счастья, безусловно, такого, без которого обойтись невозможно. Вам всего этого и вашим семьям, само собой, разумеется. Ну и подрастающему поколению, чего нет, никого не исключаю. Денис Клявер, когда ты станешь большим, кто ты, группа «Градусы», а Настя и Дим Билан с их новой песней «Эпилог». В общем, все, как всегда, разнообразное, но самое любимое на русском радио. Доброго утра вам и нам, вам доброго дня и вам доброго вечера. Все будет хорошо.
1: На русском радио.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: не то чтобы проняло, нет, скорее как-то на любопытство меня сподвигло выступление Димы Билана и Анны Ашти. Я подумал, вот интересно, все-таки дуэтное творчество, понятное дело, красиво звучит, как сингл, но хотелось бы узнать, в чей именно альбом войдет эта песня. Ввел, соответственно, поисковик, и Алиса мне, ну, что называется, капитанша очевидность, выдала, что это сингл, и ни в чей совместный альбом не вошла. Мне все-таки кажется, я во всяком случае склоняюсь к этой гипотезе, что вероятнее всего Дима Билан выпустит какой-нибудь альбом дуэтов, потому что дуэт уже не первый, я бы даже сказал, и не десятый, на альбом уже вполне себе тянет. Надо будет еще чуть позже погуглить, и тогда уже совершенно точно узнаю, что это и кому принадлежит. А пока просто воспринимаем как сингл на русском радио под названием «Эпилог», а Настя и Дим Билан. Коллектив «Хай-фай» появится с песней «Средняя школа». Да, актуалочка уже наметилась, хотя песня крутилась все лето, но перед 1 сентября она становится, очевидно, просто-напросто даже подгоняющей, наверное, сначала родителей и слегка радующей тех самых учеников, которые пойдут особенно в первый класс. Но я очень хотел, потом уже нет. 6.23 на наших русскородийных. Всем-всем-всем жаждущим отдохнуть, желаю его отдыха отличного и, конечно же, русского радио как можно больше. Все у нас с вами будет хорошо, вне зависимости от возраста и, конечно же, обстоятельств.
1: На русском радио.
0: Нет, я, конечно, слегка преувеличил, что сразу после 1 сентября у меня пропало желание учиться. Нет, местишко другой как-то еще держался, как и все остальные мои одноклассники. А потом уже стало немного скучновато. Но не на всех предметах. На любимых, конечно же, нет.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну, насколько я помню, из старой шуточки школьной следует, что самая сильная девочка в классе наконец доказала, что она и самая красивая. Что касательно всего остального, я тоже практически никогда не кричу, особенно не повышаю голос с утра пораньше. Ну, а вдруг кто-то только что приземлился, и в отличие от самолетика, тут спать так спать. Поэтому не будем им мешать, но я, в принципе, надеюсь, что большинство народонаселения уже, по крайней мере, приподнялось над суетой и подушками в том числе. И уже вполне себе функционирует. Это я про нас, про ранних. У вас-то, понятное дело, все давно уже полным ходом. Привет вам большущий. Надеюсь, вы уже что-то успели реализовать из приятного. Вам желаю добрейшего дня. Вам, конечно, уже шлю привет и пожелания доброго затейливого вечерка. Если что, то русское радио за любое мероприятие. А вдруг вы сегодня решили сделать предложение? Невеста у нас уже готова. Стас Костюшкин, Настасья Самбурская на русском радио прямо сейчас.
1: На русском радио.

0: скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
3: будут. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство продлило на месяц запрет на экспорт дизельного топлива. Производители не смогут продавать солярку за границу до 30 сентября. Прежний срок запрета был рассчитан до конца августа. В кабинете министров напомнили, что запрет на экспорт бензина действует в стране до февраля следующего года. Эти меры призваны стабилизировать рынок. Перебои с поставками горючего в России продолжаются с весны. МВД увеличит надбавки к зарплате своих сотрудников за знание иностранных языков. За владение английским, немецким или французским доплата составит 5%, за восточный или редкий язык, а также за несколько иностранных языков 7%, пишет парламентская газета со ссылкой на проект ведомственного приказа. Доплата будет положена не только выпускникам профильных вузов, но и тем, кто освоил язык самостоятельно и подтвердил это сертификатом. Продажи шоколада сократились за год почти на 10%. Это самое большое снижение среди всех разновидностей кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. Как пишет издание «Коммерсант», потребители отказываются от некоторых сладостей, подыскивают для себя более бюджетные и здоровые альтернативы. Ну и последнее. В Гонконге состоялся первый полет беспилотного аэротакси. Во время испытаний аппарат перевез по заданному маршруту робота. Показательный полет организовала китайская компания, которая разрабатывает летательные аппараты вертикального взлета и посадки.

0: Они позволяют перевозить двух пассажиров общим весом до 240 килограммов на расстояние до 30 километров. Максимальная скорость 130 километров в час. Заряда аккумулятора хватает на 20 минут полета. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Лебедев.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Спасибо, Слава. Меня, конечно, искренне расстраивает, что народ населения перестал употреблять сладости. Я считаю, что это святое. Меня пробивает порой так, что даже лень моя святая, она отступает перед этим. Но собираюсь, иду в магазин и, разумеется, на ночь, а когда еще есть сладости, понятное дело. Чем будем компенсировать, я без понятия. Поэтому темку на время оставим. Я подумаю о чем-нибудь. Во всяком случае, морковкой я точно не обойдусь. Что касательно нашего дальнейшего, мне кажется, то требования вообще совсем несложные. Для того, чтобы быть волной русского радио, достаточно, конечно, быть мокрой, это в идеале, но и без этого можно обойтись. Музыкальный, вот это точно, и цвет. Цвет должен быть зелененьким. Вот тогда все сошлось. Зиверт прямо сейчас, через пару секунд. Группа «Добро потянется», песня будет называться «На крыше», и «Такси, такси» для тех, у кого замедленное восприятие информации. Функционного потока. Я бы, кстати говоря, и с одного раза понял. Игорь Николаев и Катя Лель. Группа «Градусы» и Сергей Лазарев. Все это наши ближайшие любимые на русском. Самое главное это, конечно же, то, что у нас воскресенье. Никто не мешает заниматься мародерством подле холодильника и возвращаясь к тему сладостям. Это тоже никто не запрещает. Просто некоторые отказались. Пальцем показывать не будем. Точно не я. А я всем шлю большущий привет. Русское радио с вами. И все будет хорошо.

0: так?
1: Да, именно просто так, потому что, мне кажется, от часиков ожидать какой-то ласковой отдачи совершенно точно не приходится. Во всяком случае, на мой скромный взгляд, тереться о часики, дабы, не знаю, какой-то огонек чувств возник, это вряд ли. Ну, если вам так важно взаимодействие с часиками, то выбирайте часы с кукушкой. По крайней мере, поставив лоб прямо возле дверок, можно заработать памятную шишку. Ну, какой-никакой, а контакт. Что касательно всего остального, спайки Валерии и часики, самым правдивым наверняка является само время. 7:29, и тут против факта не попрешь. Все остальное, как вы слышали, немножечко привирает, хотя и в удовольствие. «Улетай» называет следующий трек от Александра Панайотова. «Мот», «Артика», «Асти», совместное творчество появится. Песня называется «За горизонт». И совершенно точно, отставшая от времени, песня от Кристины Арбакайте «Май, май, май, май». Ну ладно, какая разница, у нас и от августа уже ничего не осталось. В конце концов, главное, чтобы песни про осень своевременно появлялись, а не с опережением. Уж очень нам не хочется, хотя осталось всего лишь рукой подать. Но довольствуемся последними летними деньками. Сегодня уже 30-е, но главное, что воскресенье. Отдыхайте, все будет хорошо.
2: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Five Top Emily, конечно же, на русском радио. Их песня «Метка». Я даже, конечно же, музыкой навеял, прищурился, дабы меткость свою потренировать. И тут же подумал, да нет, Дим, ну не свеж уже, чего. К этому-то часу у Купидона с тебя никакой. Поэтому оставляю вас, разумеется, с музыкой. Я думаю, кто-то более меткий в скором времени уже подтянется. Винтаж у нас ожидается, песни вариации. Вот вариативность, это на данный момент прям мое. Как качели. А вам желаю быть бодренькими, шустрыми, что-нибудь из сегодняшнего приятного принять на грудь. Я сейчас горячительно не имею в виду, а любые приятности, которые вы себе наметили. Или что-нибудь спонтанное, но не менее же приятное. Всем-всем-всем хорошего выходного дня, а также вечера, ну и ночерка заодно. В конце концов, ночерок, который у нас предстоит, это все равно еще не окончательный понедельник. Но если вам прям с утра пораньше, то давайте остановимся на приятном вечере. Меня зовут Дмитрий Лебедев, аж с 0 часов, и до нынешнего времени я был в вашей компании, как и обещал, меж песнями появлялся. Песни у нас хорошие и разные, вам их желаю, и чтобы действительно все было здорово. И у вас, и у ваших семей.
1: На русском радио. Это послевкусие.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Московской области с 1 сентября изменится правило нестационарной торговли. Палатки и ларьки нужно будет включать в специальную схему размещения. Как рассказали в Московской областной думе, до сих пор расположенные на частной территории торговые точки не подпадали под общее регулирование. Новый закон призван навести порядок в сфере торговли. Для удобства предпринимателей предусмотрен переходный период 9 месяцев. Министерство просвещения обновит в следующем году стандарт начальной школы. Изменения затронут обучение с 1 по 4 класс. Методисты впервые пропишут не просто перечень тем, а конкретные навыки, которые ребенок обязан освоить к концу начальной школы. Отдельный блок посвятят межпредметным связям, чтобы показать, как математика, чтение и окружающий мир работают в связке, формируя у детей цельную картину мира. Ранее сообщалось, что учебный год у первоклассников будет короче – 33 недели вместо 34. Роботов-доставщиков обяжут соблюдать разработанные для них правила дорожного движения. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Проект подготовили совместно Минэкономразвития, Минтранс и МВД. Правила позволят идентифицировать роботов и следить за их скоростью. Также будут прописаны разрешенные маршруты, ответственность операторов и взаимодействие доставщиков с пешеходами. В Москве работают более 400 роверов-курьеров. Ну и последнее. В Москве прошла вторая акция «Ночь в поликлинике». 10 столичных поликлиник открыли свои двери после 8 часов вечера и работали до полуночи. За это время можно было пройти экспресс-диагностику и одновременно побывать на концерте симфонической музыки, посмотреть кино и даже увидеть театральные постановки. Проект запустили для тех горожан, которые привыкли жить в ритме большого города и месяцами откладывают визит к врачу. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
4: Диджей поставит модный блок. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять нету.
2: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
2: 6+. Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
3: Державтова, найдите груз.
2: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел... А я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в сентябре. Согласно одному из них, студенческие семьи получат приоритет при распределении отдельных комнат в вузовских общежитиях. Другой закон позволит родителям при рождении второго ребенка воспользоваться кредитными ипотечными каникулами. Выплаты можно будет приостановить на срок до 1,5 лет. Работодателям станет проще отозвать сотрудника из отпуска. С 1 сентября вступят в силу поправки в Трудовой кодекс, которые позволят прерывать отпуск тех, кто работает на опасном или вредном производстве, пишет ТАСС. Если сотрудник будет критически нужен для устранения последствий аварии или стихийного бедствия, его попросят незапланированно выйти на работу. Формально для этого нужно будет получить письменное согласие работника. В России увеличился первоначальный взнос по ипотеке. Это показал экспресс-опрос крупных ипотечных банков. Сумма выросла в среднем на 800 тысяч рублей. Как пишет издание «Коммерсант», с одной стороны, сами заемщики стремятся увеличить первоначальный взнос для сокращения ежемесячного платежа. С другой, банки стремятся одобрить кредиты с большим первоначальным взносом, чтобы сократить риски просрочки. Банки выдают сейчас ипотеку в среднем под 19% годовых. Диетологи сообщили, что бананы снижают артериальное давление. Все благодаря высокому содержанию калия. У людей, как правило, имеется недостаток этого элемента в организме, а бананы его восполняют. В одном банане содержится больше 400 миллиграммов этого микроэлемента. Ранее сообщалось, что на этой неделе в Сочи собрали первый урожай спелых бананов не меньше 500 килограмм. Официальный курс валют на выходные: юань 12.73, доллар 85.60, евро 99.68. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио. Главное утреннее шоу страны по выходным. Крутое по-русски.
2: Сегодня в день рождения пылесоса. Мы почистим ваше настроение от всего ненужного, а вместо противного шума будут ваши самые любимые песни. Вместе с вами профессиональные мужья на 2 часа. Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Приветствуем всех, кто проводит время в компании Русского радио. Мы с вами, вы с нами. Лена Журавлева едет, все по плану, все как надо. Пока ее здесь нет в студии, значит, все нормально.
2: Она после новостей ест бананы срочно, мне кажется.
3: Это да, или готовит что-то про какую-то...
2: С бананами, нам, я надеюсь, что нам.
3: Какую-то историю, может быть, про бананы. Хотя бы начнем с истории, там посмотрим. Лена Журавлева, рубрика «Лена жарит» по плану. Игра «Крутили по полной». Сыграем с вами крутые песни, мы послушаем все как надо.
2: Так,
3: если вас накрывает тревога из-за того, что лето заканчивается, ничего страшного.
2: Слушай, ну до того, как ты сказал, нас не накрывало, теперь накрывает.
3: Пусть накрывает. У нас, смотри, у нас группа «Корни», у нас «Филатов».

0: Хэрос впереди. Все, они все. Вот если накрыл тревогой, они эту тревогу уберут. А я еще вам новость расскажу по поводу как раз как этой тревоги и всего остального.
1: Добьешь нас,
0: не
1: да?
0: переживайте, не переживайте, все будет
1: Но
0: хорошо.
1: Но перед этим еще, друзья, это еще не все. Что думали, все, что наша традиционная зарядочка. Если вы еще не придумали имена для своих двух любимых гантелей, есть классный вариант. Филатов и Хэрос.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Пора уже о душе подумать. Если вас,
2: ты думаешь?
1: Если вас уже накрывает тревога из-за конца лета, вы не одиноки, если что.
2: А, ты в этом смысле?
1: Психологи напомнили, что так оно должно и быть. Называют это синдромом конца. Синдромом конца лета. Вот это до конца.
2: После не дочитал просто, да?
1: Ну да.
2: Ну я понял.
1: После расслабленных месяцев мозгу приходится резко возвращаться к работе, планам и привычному ритму. А соцсети только подливают масло в огонь. Вот кто во всем виноват. Соцсети.
2: Конечно.
1: Кажется, что у всех лето было насыщеннее вашего. Вот такое ощущение. Эксперты советуют заранее планировать приятные дела на осень. Встречи, прогулки, спорт и все, что помогает переключиться. Я предлагаю в этом отношении немножко поменять календарь. Ну, например, чтобы после 31 августа наступило 32 августа. Если вас пугает наступление осени, можете раз отрывайте календарь. Я думаю, что отрывные календари это до сих пор у нас в ходу.
2: У каждого
1: вы
2: висят,
1: же пользуетесь,
2: конечно,
1: отрывными календарями.
2: Да, все пользуются.
1: А если не пользуетесь, то почему? Вот в этом и проблема.
2: Все, кто с 21 года.
1: Вот, нет, ты знаешь, вот в этом и проблема.
2: Все пользуются.
1: Вы же соцсети листаете, а вы отрывной календарь купите.
2: Полистайте.
1: Там, во-первых, рецепты есть и все остальное.
2: И вот отрывает. И точно лето не насыщеннее, чем у вас.
1: И отрываете, и у вас там в 32 августа, 33 августа.
2: А я предлагаю еще круче. Календарь мая. Вот ты не отрываешь, его каменюкой сдвигаешь.
1: Да, и там вообще непонятно.
2: Ты, во-первых, попробуй сдвинь эту каменюку.
1: Непонятно, какой сезон вообще сейчас.
2: А там вообще октябрь сейчас идет.
1: Осень, зима, лето, непонятно вообще, что это такое.
2: Ты можешь сам вообще все что угодно сделать.
1: Да, но все равно с отрывным календарем не сравнится календарем. Вот я советую. Там еще советы есть огородникам.
2: О, какие семена.
0: Крутую по-русски.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Сегодня, дорогие друзья, день рождения электрического пылесоса.
2: Вау.
1: Спасибо всем нашим электронным помощникам.
2: Вообще спасибо и всем.
1: За то, что они делают нашу жизнь ленивее. Вот так я хотел сказать. У меня в голове вертелось несколько фраз сейчас. Проще, лучше, удобнее.
2: Но все-таки но
1: вылетела правда. Ленивее. То есть мы можем себе позволить ничего совершенно не делать.
2: И все благодаря с пылесоса.
1: Благодаря тому, что они вот сейчас уже, знаешь, они ползают вокруг нас, вот эти все приборы.
2: И с пылесоса все началось. Приборы. Сначала пылесос закончил все гаджетами, да?
1: Естественно, вообще, потому что сейчас же
2: вообще
1: можно...
2: Вообще лежим просто в горизонтальном положении.
1: Можно сейчас всем управлять с телефона.
2: То есть ты с этого телефона и пылесосом управляешь?
1: Я всякие, знаешь, ролики смотрю сейчас, например, люди настолько уже обленились, вот, например, делают ворота, да, электрические, которые открывают для того, чтобы заехать тебе на парковку, например. Как сделать так, чтобы управлять с телефона? Даже не просто, даже на кнопку люди не могут нажать, а просто вот сказать: Открой ворота.
2: Даже голосом, да?
1: Голосом, да, чтобы
2: откройся.
1: И вот это все у тебя открывается. Да? Без
2: обалдеть.
1: Телефона. Без телефона вообще не представляем. Мы себя отдали в рабство.
2: Так рассуждаешь.
1: Я
2: да?
1: скажу вот этим черным зеркалам, я не побоюсь этого слова.
2: Андрей, мне кажется, какое-то ты восстание готовишь.
1: Слушай, потому что
2: восстание Андрея Макеева против гаджетов.
1: А что ты смеешься?
2: Оно войдет в историю.
1: Нет, а вот ты представь, вот возьмите, вот всем, кто слушает сейчас радио, да, возьмите, выключите свой телефон, положите его в комнате, в тумбочку. Так. Под замок. И весь день проведите без этого телефона. Да вы же дерганы.
2: Да легко.
1: Все. Да дерганы вы будете.
2: Есть второй.
1: Да, есть.
2: Напугал ты нас, да? Просто есть второй, даже третий.
1: Если,
2: Андрей,
1: так попробовать, знаешь, есть люди, я даже знаю, они делают такие цифровые детоксы. Это даже целая, понимаешь, целая процедура есть у людей для того, чтобы, например, посвятить воскресенье без гаджетов. То есть они оставляют телефоны и уходят в лес.
2: Это уже медицина какая-то,
1: да,
2: получается?
1: Мы до чего дошли. И все равно ты дергаешься, все равно.
2: Конечно.
1: А как же соцсети не посмотреть? Да. Как же лайки не поставить?
2: Всем девчонкам надо же проставиться, как говорится. Раньше мы проставлялись по-другому, сейчас проставляемся лайком.
1: Да мы и на женщин раньше по-другому смотрели, Миш.
2: Согласен.
1: Раньше в парках смотрели на женщин, а сейчас уже нельзя.
2: Ну, сейчас опасно.
1: Законодательство запрещает, поэтому...
2: А вот в телефоне?
1: Да.
2: Пока еще нет. Но мне кажется, после нашего разговора уже...
1: Задумаются.
2: В первом чтении уже будет рассматриваться.
1: После нашего с тобой разговора сейчас психологи подумают, надо поднимать уже цену за то, чтобы людей отучать от телефонов. Потому что люди все дерганы от этого момента. Мы сейчас, знаете... Ведем это не к тому, что нужно убрать ваши прям телефоны, заставлять
2: наоборот,
1: вас...
2: их нужно взять.
1: Взять, да. И написать сообщение, без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь сейчас. Про телефоны мы уже поговорили, обратите внимание. То есть надо вспомнить какие-то другие приборы.
2: Утюги
1: электронные какие-нибудь.
2: Которые тоже с телефона управляются.
1: Кстати, а я без утюга нормально живу. Без утюга.
2: Ты знаешь, а это видно. Я это вижу каждый день. Ты можешь мне даже это не сообщать.
1: Лицо у меня не разглаженное, зато, но без телефона.
2: Лицо как раз единственное, что разглажено. Это лицо.
1: Это сегодня выходной, может быть, немножко помятым.
2: Конечно, можно.
1: Без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь? Пишите ваши истории. Через телефон, конечно, личные сообщения в наших.
2: Все туда опять упирается. Подожди, может, через утюг? Давайте напишите сегодня через какой-то другой прибор.
1: Через пылесос.
2: Через электрический пылесос напишите нам, пожалуйста.
1: На что, в конце, голубями отправить? Как раньше отправляли.
2: Конечно.
1: В свое время.
2: Да, гонцами.
1: А мы с тобой как эти, знаешь, как миледи в этом
2: не,
1: в
2: давай
1: замке.
2: Ты будешь миледи, я буду графом Рашфором. А
1: хорошо,
2: ты будешь миледи.
1: Я согласен.
2: Я не хочу быть миледи.
1: Я сегодня не глаженный как раз.
2: Как миледи, вылитый просто.
1: Я сегодня как миледи не глаженный. Никто не погладил бы. Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте и в канале в Максе. Где...
2: Под постом с темой дня.
0: Вкрутую. На русском радио. Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: А сколько у нас планов на предстоящие несколько минут? Сыграть с вами, дорогие друзья. В игру накрутили по полной.
2: Невероятная игра. Просто
1: надеюсь,
2: невероятно.
1: Вы нам поможете осуществить все наши планы.
2: В смысле, надеюсь? Помогут, обязательно.
1: А что для этого нужно? Позвонить нам. 8-495-995-105-7.
2: И все.
1: Задание для вас готово. Авторамка готова. Приз готов.
2: Да ладно с этим. Пусть позвонят просто.
1: Да.

0: Давайте разбираться.
1: Не побоимся этого слова. Королева красоты, мисс Санкт-Петербург 2026, Галина.
2: Мы такое звание дали. Галина, здравствуйте.
3: Доброе утро, очень приятно.
1: Да, мы, ну, во-первых, поздравляем вас с внеочередным, как говорится, званием.
3: Званием, да?
2: И самое главное, нам-то как приятно.
1: Нам очень приятно. Потому что мы только с красавицами общаемся. Только.
2: Слушай, столько красоты. С одной стороны, у нас Галина. С другой стороны, авторамка с логотипом Русского радио.
1: Ну, это да. Согласен.
2: Нам все завидуют.
3: Осталось только ее выиграть.
2: У вас все получится, Галин. Мы вам, если что, поможем. Мы будем моргать в тот момент, когда будет правильный вариант. Просто поморгаем.
3: Окей, я буду подсматривать.
2: Договорились. Три факта, один из них правда. Следите за нашими морганиями, и все у вас будет хорошо. Поехали.
1: Погнали. Только я предупреждаю, у Андрея тик нервный, так что не все моргания, они как бы могут помочь. Итак, в день рождения электрического пылесоса мы накрутили факты про разные современные приборы. Факт номер один. Существуют умные чайники, которые по голосу хозяина определяют его настроение и сами решают, насколько крепкий чай ему сегодня нужен. Факт номер два. Существуют холодильники, в дверь которых нужно дважды постучать, чтобы она стала прозрачной. И факт номер три. Некоторые современные стиральные машины перед стиркой сканируют одежду и выдают ошибку, если обнаружат в барабане носки разных цветов.
2: Галина, только один вариант правдивый, а не все три.
3: Ну вот мне очень нравится второй вариант, где постучать, и все прозрачно, чтобы мои дети не открывали каждый раз холодильник и не смотрели, что в нем нового.
1: Вам такой нужен, да?
3: Очень, да, очень.
2: Ну, значит, нужно идти и покупать, потому что такой вариант действительно...
1: Это правда, это существует.
2: Абсолютно верно! У таких холодильников затемненная стеклянная панель после двух стуков подсвечивается и становится прозрачной. Можно посмотреть, что внутри, не открывая дверцу. Мы вас поздравляем. Действительно, Галина, здесь вы угадали. Крутую авторамку с логотипом Русского радио мы вам дарим. За холодильником уж сами как-нибудь сходите, я думаю, купите. Да?
3: Жаль, очень я надеялась.
1: А с другой стороны, Галина, зачем он нужен, этот прозрачный холодильник? А?
2: Слушай,
3: авторамка круче гораздо.
1: Да, есть авторамку, уже ничего не надо.
2: Я не про это хочу сказать. Ты хорошо сейчас подвел мысль, Миш. Зачем он нужен? Должен какой-то сюрприз хотя бы быть, да? Чтобы все открыто всегда было. Пусть какой-то будет сюрприз в этом холодильнике.
1: Да, или, допустим, он у тебя закрыт, ты открываешь, а там нет ничего.
2: Вот именно.
1: Например.
2: Тем более, если у тебя пустой холодильник, зачем тебе еще полупрозрачный?
1: А зачем тебе он вообще холодильник тогда, если он пустой?
3: Да, действительно.
2: Пусть хотя бы какая-то надежда у тебя будет в жизни, что там что-то есть. Открываешь, ничего нет.
1: Надо, знаешь, что сделать? Съедобную авторамку.
2: Да, туда, чтобы класть в холодильник. Но это на следующий раз. Галина, мы вас поздравляем, вы большая молодец. Слушайте Русское радио, и пусть у вас холодильник будет всегда полный. Ну и авторамка тоже пригодится,
1: конечно. И непрозрачный.
2: Да.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Вполне возможно, лежа на кафеле, сейчас все думают, без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь.
2: Вот, ну, например, да, без резки для кафеля. Потому что человек сейчас вручную все это долбит и думает...
1: Головой.
2: Где же мне купить вот этот вот прибор, чтобы не вручную его этот кафель ломать, да?
1: Интересно, резко для... резак для кафеля.
2: Ну, да, скажем, его же режу, чтобы он был аккуратно уложен, ну, например, вообще, на полу, поэтому...
1: Да. Андрей, не напоминай мне, я недавно проламливал стену из
2: головой
1: этого кафеля.
2: Головой своей, да?
1: У меня как раз нет этого прибора.
2: Заметно, Миш, что ты головой ломал стены. В принципе, есть какие-то синдромы.
1: Кусочек кафеля остался, да?
2: Конечно, есть.
1: Ольга написала...
2: И бетона. Сам как бетон.
1: Это сам бетон, понятно? Ольга написала: «Доброе утро. Для меня современный прибор, без которого не могу обойтись вообще, это стиральная машина и пылесос». Но стиральная машина наверняка главнее. Вроде бы вот просто и понятно, но эти товарищи делают большие и важные дела, написала Ольга из Владимирской области.
2: Слушайте, мне нравятся важные
1: и большие дела.
2: И великие,
1: да?
2: Дела. Прикинь, если
1: можно сказать, великие, да.
2: В свое время, если бы у Александра Македонского была бы стиральная машина и пылесос, я думаю, что он бы не завоевывал мир. Мир бы покорился ему сам.
1: Он где? Он в Индии же остановился?
2: Он пришел бы в Индию, например. И
1: показал
2: него...
1: бы пылесос.
2: Стиральную машину.
1: И раджа такой.
2: Чего тебе надо? Индию?
1: Да забирай ты ее!
0: Крутую на русском радио. Что слушает страна? Радио.
3: Ты смотри, о, как давно мы были цвета одного.
0: Только любимое.

0: Офисмаг. Офисмаг это город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
7: Державного, найдите груз.
6: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Твоими бы устами, да устать! Болтать! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: С Ленкой Журавлевой всегда тепло, всегда хорошо и приятно.
3: И уютно, и вкусно, и мы можем перечислять до бесконечности, Лен.
1: Я правда вызываю слюноотделение, да? Бывает такое, да?
3: Ты вызываешь.
2: И не только.
3: Очень много.
1: Я, знаете, о чем хотела сегодня поговорить с вами?
3: О чем?
1: Да, и всем
3: может быть, наконец-то об этом уже, нет?
1: О гастрономических впечатлениях из разных стран, которые привозят наши туристы.
3: Не, ну вот мы ждали, мы об этом и думали.
2: Конечно.
1: Потому что очень часто так получается, что человек поехал, ну, обычно едут не на один день, на два, на пять, на неделю, на месяц кто-то, счастливчик, уезжает.
3: Да, не будем показывать пальцем.
1: И начинает есть новую еду, и приезжая обратно домой...
3: А его желудок его говорит... Молодец, давай еще.
1: Приезжает домой и как-то начинает скучать по тем продуктам, о которых узнал. Ну или, например, раньше не употреблял, там, не знаю, соевый соус, да, и начинает во все блюда его добавлять.
3: Диковинка, конечно.
1: У вас было такое, кстати, скажите мне, пожалуйста.
3: Постоянно. Я так столько езжу, столько переезжаю.
1: Но ты приезжаешь обратно?
3: Из ванной на кухню и обратно. Я приезжаю.
1: Ну, в общем, есть некие цифры, да, о том, вот как люди уезжают и приезжают. И что они делают?
3: Некая статистика, да?
1: Давай. Значит, чаще всего путешественники сохраняют интерес к национальной кухне. Этот вариант выбрали 65% респондентов. Местные десерты и выпечку назвали 51%.
3: Ну, вот поменьше.
1: Да. Столько же напитки. Традиционные завтраки привлекают 36% опрошенных, а уличная еда 32%.
3: Сохраняют ли они интерес к своей... семье, хочется сказать.
1: Таких цифр нет.
3: Увиденного.
1: Ну, вот, смотри, путешествия...
3: Конечно, сохраняют.
1: Меняют отношение к привычным продуктам у 87% россиян. Вот
3: ничего
1: как
3: себе.
1: То есть вот ты ел, например, картошку с котлеткой, приезжаешь, говоришь, не хочу, хочу что-то экзотического.
3: Больше не буду.
1: Каждый пятый из них, 18%, замечает это после долгого, ну, каждого отпуска. После возвращения 42% начинают покупать продукты, открытые ими во время поездки.
3: Слушайте, все это происходит до встречи со своей...
1: Со своей супругой.
2: Да не с супругой, а с родителями. Приехал он оттуда. Ешь, что дали.
1: Ну, да. В общем,
3: а ну жри давай.
1: Подсчеты говорят, что всего лишь у 32% новые пищевые привычки сохраняются несколько месяцев.
3: Хорошо, давай подытожим.
1: А потом у всех остальных быстренько слетают.
3: Лен, скажи просто, сколько летальных исходов? Есть статистика?
1: Ноль.
2: Вот это самое главное. На этой
3: приятное.
2: Позитивной ноте
3: да,
2: мы и улетаем.
3: Да, спасибо.
2: Лена Журавлева.
0: Лена жарит на русском радио.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство обороны планирует расширить перечень сведений, которые военные смогут получать о гражданах для оценки их пригодности к службе. Минобороны, в частности, получат доступ к информации о доходах, счетах, задолженностях, судимостях, болезнях и статусе иноагента. Об этом говорится в проекте ведомственного приказа. Такие досье планируется составлять в том числе на тех, кто поступает на службу по контракту, а также на курсантов и их родственников. В Министерстве транспорта вернулись к вопросу овербукинга. Это практика, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете. Понятие овербукинг никак не отражено в законе. Перевозчиков, которые допускают овербукинг, штрафуют. В Минтрансе же предложили узаконить овербукинг. Как объяснили в ведомстве, на рейсах всегда есть неявившиеся пассажиры, опоздавшие или передумавшие лететь. В итоге самолеты летят с неполной загрузкой. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены нанять репетиторов для подготовки детей к экзаменам. Каждый девятый родитель планирует использовать для подготовки онлайн-школы или образовательной платформы. 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями. Чаще всего семьи тратят на репетиторов до 20 тысяч рублей в месяц. Ну и последнее. В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на булочки, плюшки и лепешки. Как отметили в Росстандарте, правила выпечки не обновлялись около 40 лет. В числе прочего, в документе приведена классификация сдобы. Так, из муки первого сорта выпекаются витые плюшки и булки славянская и фруктовая, а из муки высшего сорта получаются булочки гражданская, веснушка, сдобная с помадой, а также крендель выборгский. На этом у меня пока вся информация. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио

0: И в августе тот получит 200 килограммов радости.
1: Да. А, слушай, у нас, я не знаю, а сколько у нас на двоих приходится килограммов?
0: Ну, ты 100, и я 100. Ну, примерно.
1: Ну, как раз 200.
0: Вот я и говорю, да, по весу.
1: Нет, знаешь, как у нас получается где-то примерно 180, да?
0: Ну, да.
1: А доберем с помощью группы «Серебро» до 200. Сейчас три девчонки, они маленькие,
0: хрупкие. Там они вообще ничего не весят.
1: Они миниатюрненькие какие-то.
0: Не, надо еще Сергея Лазарева.
1: Надо еще песню сверху их положить, тогда уже там.
0: Тогда нормально будет, да.
1: Все будет у вас в течение этого часа, даже больше килограммов радости.
0: Да.
1: Главное, пишите нам, тоже можете наложить несколько килограммов сообщений.
0: Очень хорошо ты выразился, Андрей. Самое главное, аппетитно.
1: Я сообщение имел в виду.
0: Кто завтракает, приятного аппетита.
1: Это метафора. Надо сообщение в килограммах.
0: Андрей, ну, конечно, метафора.
1: Потому что там такой смысл вкладывается в этих сообщениях. Естественно, он измеряется килограммами. Без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь. Накладывать сообщения свои можно.
0: Без накладывателя какого-то.
1: Кстати, накладыватель интересный.
0: Прикинь, прибор, накладыватель.
1: Я не удивлюсь вообще.
0: Наверняка есть какой-то.
1: Пишите свои, пожалуйста, истории, накладывайте их непосредственно, например, в Максе нам или во ВКонтакте, и там есть наши великолепные светлые лица, и вот под ними, под ними, пожалуйста, складывайте все, что...
0: Абсолютно, кстати, не обработанные, а настоящие, истинные лица.
1: Можно даже потрогать. Выпуклые.
0: Да, и даже понюхать можно.
1: Можно даже очки с меня снять. Вот так вот.
0: Техника, да что техника дошла?
1: На все готово, лишь бы привлечь людей к нашему баннеру.
0: А мою бороду можно тоже даже пощупать.
1: И снять.
0: Попробуйте.
1: И снять предел себе куда угодно.
0: Но это за деньги уже.
1: Да, рубрика «Крутоня».

0: Мы будем говорить про детей обязательно в течение этого часа. Крутые песни мы с вами послушаем. Так, ну, собственно, все по плану.
1: Нет, не все. Будет еще новость совсем скоро. Мы обсудим и порадуем всех, кто любит роллы, суши и так далее.
0: Хорошо, договорились. Ну, начнем пока с группы «Серебро».
1: Как обещали.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Мы уже обсуждаем новость из Японии прилетела. Там, внимание, запустят суши-бас. Это двухэтажный автобус с безлимитными роллами. То есть 70 минут ты катаешься, смотришь достопримечательности, ешь сколько угодно роллов, 8,5 тысяч, все это удовольствие стоит.
2: Слушай, нам надо тоже такую бизнес-идею запускать. Только в России там борщ, да?
1: Пусть борщ-бас.
2: Или там шашлык.
1: Летом шашлык-бас.
2: Нет, знаешь, надо... Слово, которое объединяет вот это все. Ага. Я бы предлагаю назвать жиробас.
1: Слушай, идеально.
2: Да, то есть ты заходишь туда, но только двери нужно на выход пошире сделать.
1: Да, то есть первая дверь обычная, а которая вторая, она намного шире.
2: Потому что люди рискуют просто не выйти оттуда.
1: Да.
2: Жиробас, хорошая идея, да.
1: Слушай, идеально, мы это запомним.
2: Катайся и ешь.
1: Единственное, только вот по поводу, если вернуться к суши-басу, что там безлимитные роллы, мне кажется, это до первого нашего туриста.
2: В Японии, ты думаешь?
1: В Японии, да. Потому что когда он придет, все поймут сразу, что все-таки лимит есть какой-то.
2: Ну, они скажут так. Японцы скажут так. Конечно, у нас роллы безлимитные, но совесть иметь все-таки надо.
0: Крутую по-русски.

все будет хорошо.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем, без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь. Мария написала: «Доброе утро, крутыши, я не могу жить без компьютера». Там можно посидеть в интернете и, внимание, вот сейчас вы узнаете, что вы компьютером пользовались неправильно, как нужно правильно пользоваться компьютером. Мария пишет: проголосовать за любимого артиста на русском радио.
2: А для чего, для чего еще нужен компьютер? Вы зашли,
1: только
2: проголосовали
1: и выключили потом.
2: И ждете результаты золотого.
1: А потом опять включили и опять голосуете.
2: Все просто идеально.
1: Да.
2: А мне вот нравится, знаешь, вот такое сообщение нам написала Екатерина на вашу сегодняшнюю тему, значит, наша сегодняшняя тема навеяла на нее воспоминания. Она пишет:
1: такое литературное вступление. Навеяло воспоминания.
2: Да, один мой знакомый, практически Чехов,
1: да,
2: Лермонтов. Один мой знакомый лет 20 назад говорил, что если бы была бы машинка по пришиванию пуговиц,
1: так,
2: он бы никогда бы не женился. Интересно, спрашивает Екатерина, есть такая? Видимо,
1: нашел человек такую.
2: Не женился бы, естественно, в нашем смысле, а на машинке по пришиванию пуговиц он бы точно бы женился.
1: Конечно.
2: Потому что такая полезная вещь. Естественно, и в хозяйстве пригодится,
1: да?
2: И, да. А какая первая брачная ночь?
1: Я тебе хочу сказать, что пришить можно многое, но не все, Андрей.
2: Да.
0: Вкрутую по-русски. Что слушает страна? Русское радио.
3: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. Крутую. По-русски.
1: Без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь? Пишите вы ваше сообщение нам в Макси, вы можете зайти во ВКонтакте, и там есть пост для сегодняшней темы, наш баннер. Под ним, пожалуйста, складывайте свои версии. Ирина, не могу себе представить жизнь без телефона. Там все так интересно. Все так интересно, интересно. Что еще
2: сколько,
1: нам?
2: Сколько лет? По-моему, наверное, 5.
1: Наверное, да.
2: Потому что... Ирина, впереди еще очень много интересного.
1: Еще листать и листать вам ленты. Людмила написала: «Доброе утро. Жить сейчас нельзя без плитки».
2: Шоколадный?
1: Ну, смотри, ну, наверное, без... Смотри, написано: «Нельзя без плитки, так как у нас полгорода нет газа». Наверное, без шоколадной плитки.
2: Шоколадной, но не хватает шоколадной плитки.
1: Отключили, и все бегут покупать электрическую плитку и чайник электрический. Люда из Омска. Люда, ваша жалоба принята.
2: Да.
1: И уже услышана всеми соответствующими инстанциями.
2: Конечно. И уже меры...
1: Проверяйте газ. Я думаю, что сейчас его дадут уже.
2: Да. Но только аккуратно, не на всю.
1: Да. Ну, смотри, здесь прям такие вот варианты про электрическую плитку, про чайник.
2: Слушай, есть еще один вариант очень интересный. Константин написал: «Доброе утро. Без чего не может обойтись? Без какого современного прибора? Без бытового вакууматора».
1: Это что такое?
2: Здесь он, ну, он, видимо, вакуумирует.
1: Это, знаешь, мне нравится, что девушки пишут, да, сообщение, наша прекрасная половина. Без посудомойки они не могут. Без стиральной машины.
2: Вся техника занята,
1: без,
2: да?
1: Без плитки. Парни, без чего не может парень? Без вакууматора.
2: Бытового.
1: А кто виноват, если девушки заняли все?
2: Да, они все приборы уже заняли.
1: Кухонное пространство все
2: заняли.
1: Парням
2: осталось только вакуумировать и все, да, в свое удовольствие.
1: Понять, что это такое, и заниматься этим.
2: Да.
1: А вообще, мне кажется, надо выходить иногда за пределы квартиры, потому что у нас в основном вот на нашу сегодняшнюю тему пишут какие-то вот такие вот приборы, там, знаешь, электрические, ну вот то, что мы сейчас назвали. Там, стирали машины и все остальное. А выйдите, ну, пошире, если посмотреть, например, без электрогитары, например. Люди могут себя не мыслить, да?
2: Да,
1: не могут представить, например, свою
2: особенно
1: жизнь.
2: Особенно в квартире, это полезно.
1: Особенно соседям.
2: Соседи радуются постоянно.
1: Полезно. Поэтому, ну, есть такие люди, которые могут представить свою жизнь без электрогитары. Не могут представить свою жизнь. А есть люди, которые могут представить свою жизнь без электрогитары.
2: Например, певица Жасмин.
1: А если бы там была бы гитара, наверное, вообще как бы звучала эта песня.
2: Слушай, ну, она там была задумана, я тебе так скажу.
1: Чувствуется жужжание какое-то, да.
2: Где-то на заднем фоне.
0: Крутую! Пар!

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Так, сегодня мы учимся фотографировать.
2: Наконец-то.
1: Крайне важный навык в преддверии торжественного начала учебного года.
2: Это ты про 1 сентября, да?
1: Да.
2: Напомнил все-таки.
1: Послезавтра.
2: Спасибо тебе большое.
1: Послезавтра.
2: Ладно.
1: Вместо того, чтобы фоткать ребенка с букетом у школы, можно сделать кое-что и поинтереснее.
2: Например, сфотографировать симпатичную учительницу.
1: Да. Это естественно. Там фотографии у папы будут, знаешь...
2: Совсем другие, а несколько отличаться. Папина фотосессия от общей.
1: Папа фотографировал ребенка, называется. Везде.
2: Ты сфотографировал? Да, да.
1: Да.
2: Там вообще другое.
1: Что и мы предлагаем делать, кроме того, что фотографировать красивых учительниц, которые будут преподавать ваших детей.
2: Новеньких.
1: А может быть и воспитательниц. Если детей, например, повели в детский сад, тоже начинается новая жизнь, там воспитательница тоже, знаешь, порой бывает.
2: Конечно.
1: Ладно, не про это у нас. У нас про фотосессию.
2: У нас вообще про другое. Давай.
1: Значит, первый пункт. Это утро дома перед выходом на линейку. Значит, там форма на вешалке, рюкзак у двери, марафет перед зеркалом,
2: так,
1: ботиночки, туфельки, букет крупным планом, который вы будете дарить. Это незначительные детали.
2: То есть это все еще и дома фотографируют, ты предлагаешь, да?
1: Ну да.
2: Ничего себе.
1: Миш.
2: Это какой альбом? И сколько листов там в этом альбоме будет 1 сентября 96?
1: Ну, на телефон можно сфотографировать. Я понимаю, что там не будет красивых учительниц, Миш, на этих фотографиях. Но мы немножко про другое говорим. Мы говорим про воспоминания.
2: Да я понимаю. Тапочки вот эти.
1: Детали незначительные, но интересно их рассматривать года спустя. Как вы там этот букет, как вы готовились к выходу из дома.
2: Как уронили там что-то.
1: О, вот это вообще идеально. Это же, понимаешь, это же не просто фотография такая плакатная, когда там стоит ребенок у школы. Вот я пошел в школу. А там эта фотография будет с целой историей.
2: Ну да. Батя в штанах вот этих разорванных.
1: Вот.
2: В трико.
1: Да, это же будет, понимаешь, это будет что рассказать. Потом, конечно, это... Когда вы будете открывать эти фотоальбомы. О, у меня знаешь, что в этот момент было? Вот так это будет, Миш. Вот так это будет.
2: Согласен, согласен. Ладно, убедил.
1: Не знаю, что нормально. Глаза твои, конечно.
2: Да нормально, да не смотри ты на мои глаза.
1: Да как не смотреть? Лживые глаза, согласен.
2: Свои-то попрятал, понятно.
1: Значит, второй пункт.
2: Ну, давай.
1: На линейке, пожалуйста, не дергайте то и дело ребенка. Встань сюда, улыбнись, дай сфоткай нормально. Все психовались. Встань сюда.
2: Это на своем опыте?
1: Дай сфоткай нормально. Это нормальная фраза, которая звучит на всех линейках. Дай сфоткай нормально. Наоборот, ловите живые моменты среди одноклассников. Растерянность, волнение, искренний смех с друзьями. Пусть это все останется на кадрах. И вот здесь уже может появиться как раз учительница Миша, которая...
2: Неожиданно.
1: Да.
2: Как бы под шумок.
1: Третий момент. Здесь мы еще не шутим, это романтичный момент.
2: Давай.
1: Такой даже.
2: Не до шуток.
1: Не романтичный, а сентиментальный.
2: Больше.
1: К папам адресован.
2: Так.
1: Подарите 1 сентября один букет дочке. Не учителю, а именно дочке. Ну и зафиксируй этот момент на память, конечно. Ну и четвертый. Вечером снимите видео, где ребенок отвечает на вопрос, чем ему запомнился сегодняшний день. Вопрос ничем, конечно, он будет звучать довольно...
2: Он по фотографиям будет говорить, причем, прикинь.
1: Да на видео говорю, Миша, на видео.
2: Не, ты... а прикинь, на фото снять, как он будет отвечать.
1: После слов о молодых учительницах ты вообще уже не соображаешь.
2: Если честно, да.
1: Если бы в мое время, Миш, была бы возможность... Сейчас еще сентиментальный момент.
2: Да что ж ты будешь делать?
1: Готовь свои слезы.
2: Да я уже плачу сижу.
1: Если бы в мое время была возможность сделать такие кадры на память, они бы были, наверное, ценнее, чем мой аттестат. Ну, по крайней мере, разглядывал бы я их чаще.
2: Это действительно печально.
1: И гордился. Но у меня их нет, зато пусть они будут у вас вместе с теплыми воспоминаниями о 1 сентября. С наступающим вас днем знаний!
0: Крутонянь на русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь, Светлана написала. А я раза три, между прочим, оставалась без телефона на сутки. Просто вечером забывала его в баре. А он на следующий день только с вечера и работает, этот самый бар, понимаешь? И ничего, нормально жила. Светлана, ну как вы вообще продержались-то? Нельзя себя так...
2: В нашем возрасте ни в коем случае нельзя.
1: Нервы свои.
2: Давление скаканет, и все.
1: Без телефона. Вы уж напишите, да. Это, ну, опасно.
2: Согласен. Потому что в баре телефон — это обязательно.
1: Да.
2: Да. Очень много сообщений. Наконец-то тут у нас появилось разнообразие. Юлия написала: без рыбалки. Причем Юлия. Это удивительно.
1: И причем замечу, что у нас идет речь про современный прибор. Это прибор так
2: рыбалка
1: называется.
2: А, это Юлечка имела в виду прибор, конечно же. Да, сам рыбалка так называется. Руслан написал: велик — это счастье. Евгений написала: электроштопор. Это, мне кажется, к бару. Вот туда. Да. Их надо свести двоих.
1: И там вообще тогда можно все оставить, не только телефон. Но вообще жизнь свою.
2: Но и душу.
1: Вот, если еще электроштопор есть.
2: Но, Александр написал: это все ерунда. Без электрокассы.
1: Вот оно что.
2: То есть, получается, нас с продуктовым все-таки включили, Андрюш.
1: Что за предмет такой, электрокасса?
2: Подожди.
1: Это не электрокоса.
2: Электрокоса. Ну, значит, в продуктовом нас не включили.
1: Да, отбой.
0: Крутую по-русски.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Из двух зол я всегда выбираю то, который можно заказать с бесплатной доставкой до двери прямо сегодня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Без какого современного прибора вы не представляете свою жизнь. Спасибо всем большое, кто писал нам сообщение.
2: Вот, без подруги.
1: Без подруги,
2: для
1: да.
2: Для или... кого-то это современный прибор.
1: Да, или вот Марина нам понравилось сообщение, написала, что муж ее принудительно записал на курсы вождения.
2: То только так и надо, правильно.
1: Долгое время не решалась, то как родила двух дочек. После этого уже ничего не страшно.
2: В принципе, согласен.
1: Барышня, которая родила двух детей, ей уже все, без разницы, да.
2: Конечно.
1: Вот так мы приходим к Юле Калининой.
2: Да, вот так аккуратненько мы перешли, Юлечка. Привет.
3: Привет, я как...
1: Прибор назови. Назови прибор.
2: Говори. Знаешь, ты как на допросе.
3: Слушайте, вы застали меня врасплох.
2: Колись. Что за прибор?
3: Я думаю, все уже на эту тему пошутили. У меня здесь, сейчас открываю секрет большой, у меня здесь есть свой собственный тостер, который я убираю потом в свой специальный ящичек.
2: Вот.
3: И все шутят,
2: думаю,
3: что Юля готовит сухарики, чтобы однажды уйти в Ливерпуль.
1: А я думал, что ты скажешь про микрофон. Без
3: да.
1: микрофона ты не представляешь свою жизнь. Вот, мы это слово так еще и не сказали.
3: Я просто была уверена, что вы уже все шутки на эту тему пошутили.
1: Вот теперь мы сказали, Юля Калинина без микрофона никак, мы с Мишей тоже.
2: А вообще, друзья, микрофон это не смешно.
1: Да, с 9 до 11 в субботу услышимся с вами в следующую неделю.
2: И там будет смешно.
1: Да.
0: Макеев, Набоков, вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Когда ничего не остается делать, многие так и поступают.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия в Ставропольском крае произошла крупная дорожная авария. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, с КамАЗом. По последним данным, погибли 6 человек, около 30 пострадали, в том числе дети. Авария произошла на 3-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе курортного поселка Иноземцево. Автобус следовал из Грузии в Москву. К другим новостям. В российских вузах образовался недобор. После завершения основного этапа зачисления на бюджет незаполненными остались 6 тысяч мест, больше всего на педагогических специальностях. Именно эти места доступны для подачи заявлений в рамках дополнительного набора. Желающие участвовать в конкурсе в рамках этого этапа должны вновь подавать документы, и рейтинговые списки формируются по новой. Как пишет издание «Коммерсант», конкурса на эти места, как правило, нет, поскольку все сильные абитуриенты уже поступили на основном этапе. Американское аэрокосмическое агентство НАСА перенесло запуск космического корабля «Дрэгон» с российским космонавтом на борту. Запуск отложили из-за утечки окислителя в двигателе. В состав миссии под названием «Крю-13» входят 4 космонавта, среди которых россиянин Сергей Тетерятников. Также к МКС полетят американец, американка и астронавт из Канады. Команда планирует провести исследования, направленные на подготовку людей к будущим полетам на Луну и Марс. Ну и последнее. Психологи выяснили, что самый несчастливый возраст человека наступает в 47 лет. Исследование пока показывает, что примерно в этом возрасте удовлетворенность жизнью достигает минимума, а после 50 снова начинает расти. По данным ученых, это не зависит от внешних факторов, а обусловлено биохимией в организме и уровнем гормонов. Ранее ученые заявили, что кризис среднего возраста переживают не только люди, но и человекообразные обезьяны. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, ничего не могу сказать про человекообразных обезьян, но в одном уверена, если вдруг настигает вас какой бы то ни было кризис, от того, что в воскресенье с утра пораньше вставать не хочется, или от того, что завтра наступит понедельник и заканчиваются последние летние выходные, а может быть от того, что вы еще не собрали чудное чадо в школу, о да, соль на рану. Знаете, что мы здесь на русском, как опытные психологи, обязательно справимся со всеми возникшими проблемами. Как вы спросите, хороший музыкант? И собственным позитивным настроем. И давайте-ка все эти кризисы в коробочку и в самый темный и дальний угол. Отложим до каких-нибудь совсем уж печальных времен. Где она сейчас? Добро. Чуть позже премьер-министр. Далее.

0: Ты королева. Ну, конечно, в своих мечтах ты всегда королева.
1: Реклама на русском.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио, в общем, отдыхаем с музыкой.
1: Эти свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофферта».
6: Гипермаркет «Офис Мак».
7: Звонок для учителя.
8: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
6: Экономьте с «Офис Мак».
0: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
0: 16+.
12: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Вот за что люблю звезды и гороскопы, так это за то, что одни и те же знаки в зависимости от настроения астролога могут быть истолкованы совершенно по-разному. Ну, например, парню, звездоведу, жена с утра пораньше гадостей наговорила и ушла такая гордая на работу. Или барышню-астрологиню никто замуж не берет, и тогда точно жди беды. Венера будет в ретрограде, Сатурн в печали, а ваша боль в селезенке точно будет предвещать метеоритный дождь. В общем, надеюсь, бесценные мои, сегодня все гороскопы будут свидетельствовать о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Это воскресенье пройдет по-настоящему круто, а завтра, в понедельник, с утра пораньше, вы сделаете нечто такое, что начальство даст вам огромную премию. Но почему бы не помечтать? Все, скрестили пальцы. Ждем.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Помните, я как-то рассказывала вам о крылатом выражении «не разольешь водой». А вот сегодня вспомнила еще одно крылатое выражение про воду. Столько воды утекло. Все понятно, метафора ясна, прошло много времени. Но вот интересно, а почему именно воды? А почему не столько песка пересыпалось или столько листьев опало? Время течет, как вода. В нашем языке эти слова почти родственники. До появления механических часов, до пружины, шестеренок люди измеряли время водой. Такие часы называли клипсидрами. С греческого это значит «водократ». Устройство простое. Сосуд с дырочкой, из которого вода капает в другой сосуд. Сколько воды вытекло, столько и времени прошло. Но вы спросите, а почему же не говорят, столько песка пересыпалось? Ведь песочные часы тоже древнее изобретение. Но согласитесь, твой песок кончился, корявенько как-то звучит, а вот вода утекла, звучит естественно. А может быть и потому, что вода – это живое, динамичное. Песок сыплется, а вода течет, и в языке она ассоциируется с движением, с жизнью, с переменами. Я же прощаюсь с вами сегодня, желаю вам только хороших перемен. А наше время на сегодня истекло. Тоже крылатое выражение про скоротечность времени. Но о нем, как и о других крылатых выражениях на эту тему, ну типа «годы бегут», «минуты капают», вспомним в следующий раз. До свидания. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио. Новая песня на русском.
2: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
3: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: В среду в 11:30.
2: Слушаем и отдыхаем.
1: Русские каникулы с Петром Кузнецовым.
2: На Русском радио.
1: Реклама на русском.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Да что вы заработали?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
19: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
20: Самый популярный летний суп – окрошка. Салат, который почему-то решили залить квасом. Но как же вкусно, а? Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

в жизни мужчины именно так и бывает. Прекрасная дама, либо путеводная звезда, либо еще одна звездочка на фюзеляже. Какой случай ваш? Решайте только вы сами. Главное, не забудьте, что и в ее вселенной вы также можете оказаться целой галактикой, а можете оказаться, ну так, космическим мусором. Анни Лорак у нас с вами впереди. «Ты еще любишь?» — спрашивает она, и я уверена, что... Задавать такой вопрос не имеет смысла, потому как если любят, то все в глазах написано. А если нет, все тоже.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону. 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение доступно до 31 августа 2016 года.
2: Yeah.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Я не боюсь. Я не боюсь.
0: Только лучше.
2: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.
0: Только любимое.
3: Смотри.
0: Лучшее, любимое на русском.

0: запретил отказывать ученикам в переходе в 10 класс. Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование, говорится в постановлении. Суд рассмотрел спорный случай, когда школьник из Свердловской области успешно сдал экзамены, но ему отказали в переводе в 10, поскольку там было только профильное обучение. Родителям в таких случаях рекомендовали обращаться к региональным властям. В Москве в эти выходные проходит рейд по контролю за электросамокатами. Автоинспекторы следят за тем, соблюдают ли водители такой техники правила дорожного движения. Особенно это касается несовершеннолетних. В случае необходимости с ними проводят профилактические беседы. С начала сезона пользователи самокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов. Ну и последнее. Физиологи выяснили, что короткие прогулки на велосипеде улучшают память при недостатке сна. Как показали исследования, всего 20 минут такой нагрузки способны заместить 1,5 часа сна. В ходе эксперимента добровольцам не давали спать 30 часов подряд, затем их разделили на 3 группы. Одни спали, другие занимались на велотренажере, остальные просто отдыхали. Через 3 дня ученые проверили память участников. Выяснилось, что тренировка улучшила узнавание материала на 20%, а дневной сон на 25%. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
1: Новости на русском.

говорят, мы с вами в среднем можем совершать до 40 различных звонков в день. И в этом потоке болтовни по мобильному и стационарному, на который, кстати, может уходить до 1000 минут в месяц. Вы только представьте себе, 1000 минут каждый месяц. Это же просто огромный поток времени. Так вот, есть только 2, а может быть 3 звонка, которые по-настоящему важны. Потому что важных людей не так много в нашей жизни. И вот пусть самые главные сегодня будут рядом. Ведь в воскресенье отдыхаем и, конечно, танцуем здесь, на русском. Потрясающий Артур Пирожков, который только недавно был в нашей студии, сейчас говорит: «Эй, перетанцуй меня».

0: мать. А ну перетанцуй меня.
1: Реклама на русском.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру. На 3 июля 2026.
6: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Ломать ресницы – это самая-самая тяжеленная дамская артиллерия. Когда уже все средства испробованы, остается только одно. Либо смотреть очень печально и хлопать ресницами, либо напротив очи долу и опять-таки ресницами вверх-вниз. Но только медленно. Впрочем, ладно, девчонки, об этом я расскажу как-то в другой раз, в другой программе. Может быть, даже специальные курсы у нас с вами какие-то будут. Пока давайте так. Пусть глаза ваши будут распахнуты навстречу вот этому прекрасному миру. И пусть все, что предстает пред вашим взором, только радует и вдохновляет.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
20: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
21: Все напасти можно объяснить ретроградным Меркурием, магнитной бурей или порчей. Если не они, то такова судьба. Ничего с этим не поделаешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

города. Осень, дожди, на пустой остановке он стоит один и смотрит вслед 38-му автобусу, который уводит главную любовь его жизни куда-то далеко-далеко. Стихи не печатают из-за цензуры, плащ развивается на ветру. В общем, вся вот эта печаль, безусловно, является необходимыми факторами для того, чтобы получались по-настоящему красивые стихи. Видимо, в комфортных условиях поэтам не пишется. По этому поводу думаю, что ровно 1 сентября поэты всея мира начнут стягиваться к нам в столицу, дабы насладиться вот этой волшебной обстановкой. Безусловно, написать шедевр и войти в мировую историю литературы.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на Джакарту.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
0: В ленте.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чеснок, пенчленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
9: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ Неофферта».
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
15: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

деле, если мы любим, то нам любое море по колено и горы по плечу. А еще нам с вами повезло зажигать осенью, греться этой зимой, встречать весну. И снова приветик, лето. И снова, как в классической песне Мари Краймбрери. Мне так повезло жить в этом лете и слушать музло, ну и далее по тексту. Эх, друзья мои, прощаемся с самым жарким сезоном, но лишь для того, чтобы встретиться вновь здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Сегодня получил новое место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минюст запустил реестр осужденных релокантов. Закон о его создании в начале августа подписал президент России. Согласно документу, у таких россиян будут арестовывать счета, им ограничат консульскую поддержку и запретят вступать в брак. Власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение иммигрантов, в том числе ИНН, СНИЛС и номер специального рублевого счета, на который будут зачисляться любые доходы человека

0: года.
1: Далее о спорте. Сборная России завоевала золото в командном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью. Егор Громадский, Петр Борщов и Андрей Бобров превзошли по набранным очкам египтян и французов. Ранее Громадский завоевал серебро в личном первенстве. Чемпионат мира по современному пятиборью проходил в Китае с 24 по 30 августа. Российские спортсмены выступали на мировом первенстве с национальным флагом и гимном. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Юлия Калинина.
2: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Доброго-доброго, дорогие мои. Удивительно, как у каждого из нас много заблуждений на свой счет. Я вот сегодня утром проснулась с ощущением того, что я бабочка, легка, прекрасна. Как прилечу сейчас в нашу уютную студию, как поражу Макеева и Набокова в самое сердце, как начнут они мне аплодировать. Но нет, ничего подобного не случилось. Вышло, как обычно, грация кошки, точность картошки. В общем, попадаю куда угодно в неприятности, в том числе, но точно не в цель. А если говорить о том, на что похоже мое изображение с утра, то это зверь под названием Вискаша. Если что, посмотрите во всемирной паутине, будете очень удивлены.

0: Реклама на русском.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

судя по всему, все прониклись и посмотрели на мою тотемную зверюшку и скажут. Да, ребят, понимаю, реакция у вас правильная. Ваша любимая ведущая вот ровно настолько хороша бывает по утрам. Запомнили, да? В общем, Анна Семенович, если вам грустно, вам поет, а я всячески забавные интересности подбрасываю. Пусть этот воскресный день проходит максимально круто в компании любимого русского.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
10: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5. С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
12: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился.
16: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
18: Да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: лучшие.
1: Вот только у меня так бывает, что лучших друзей дозваться невозможно, а все остальные, которые, ну, не самые, не те, которые в сердце постоянно, они прибегают буквально по первому зову. Друзья мои, я надеюсь, если у вас нынче главный в жизни каждого человека праздник, день рождения, то в следующем часе в рамках нашего стола заказов непременно получите приветы и поздравления от самых дорогих. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Все к вашим услугам, поэтому руку на пульсе держите. В 14 сразу после выпуска новостей стартуем.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44.
10: Что?
11: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
14: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Гипермаркет Офисмаг.
16: Звонок для учителя.
17: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
15: Экономьте с Офисмаг.
17: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
18: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90. С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
19: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-05.
2: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

дорогие мои. Желаю вам к окончанию этого выходного почувствовать, что все, надоело отдыхать. Нет больше моих сил. Пустите меня на любимую работушку, где я покажу полет мыслей и фантазии и научу всех лентяев, как надо по-настоящему продуктивно трудиться. Но постарайтесь себя сдержать. А в понедельник с утра пораньше, вот тогда мы с вами стартуем. А, кстати, вечером понедельника, вечером трудного дня, как я это называю, мы с вами непременно встретимся здесь, на русском. Но это я чуть вперед забегаю. У нас с вами весь следующий час впереди. Он будет посвящен, как всегда, приветам и поздравлениям. Если кто-то из ваших родных и близких достоин того, чтобы услышать теплые слова, давайте, не упустите шанс. Мы

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
3: Все люди как люди. Один я все хорошею.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Военных командиров приравняют к нотариусам. Такие поправки одобрило правительство. Согласно документу, при нахождении в труднодоступной местности военнослужащему достаточно будет дать письменное согласие на сделку, которое удостоверит его военный руководитель. Командиры смогут заверять в том числе согласие супругов военных на сделки с имуществом. Сейчас при отсутствии нотариуса участники СВО не могут оформить военную ипотеку. В Госдуме предложили выделить водителей-дальнобойщиков в отдельную профессию, поскольку их работа заметно отличается от работы водителей, которые ездят на короткие расстояния. Сейчас дальнобойщики официально относятся к профессии водителя автомобиля. По мнению парламентариев, отдельный профессиональный статус позволит точнее определять кадровую потребность отрасли перевозок. Ранее сообщалось, что в стране возник дефицит водителей большегрузов, их нехватку оценивают в 20-25%. Продажи шоколада сократились за год почти на 10%. Это самое большое снижение среди всех разновидностей кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. Как пишет издание «Коммерсант», потребители отказываются от некоторых сладостей, подыскивая для себя более бюджетные и здоровые.

0: поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, вот и дождались мы с вами нашего волшебного музыкально-поздравительного. Ваша задача теперь остается самой важной, наверное, 916-003-105-7, потому что только от вас зависит, прочту я ваш привет или нет. Пишите как можно активнее. Мария Святославовна сообщает огромный привет сотрудникам библиотеки номер 58, город Москва, на связи. Женечка, Роман, Галя, вы самый лучший коллектив на свете. Любимому руководителю Литвиненко Наталье Александровне большой привет. Мы самые лучшие на свете, как одна семья. Дорогая Мария Святославовна, несказанно вам повезло. Я думаю, что вот когда в воскресенье вечером начинаешь скучать по встрече с коллегами, хотя до понедельника считанные часы, вот это по-настоящему круто. Когда с удовольствием на работу, с легким сердцем домой, это ли не счастье? Наталья пишет: большой привет всем от Натальи из города Камышин. Саша Старченко, люблю тебя очень-очень. Еще Диана пишет: передаю привет моим любимым детям Машеньке, Николаю и Верочке. Очень вас люблю. Мама Диана, город Ульяновск. Анна Мор просит передать привет работникам АО «Тростянская». Всем здоровья, удачи, сил, энергии, хорошего настроения. Ну и, наконец, Варвара передает привет любимой сестре Анне, желает классного дня городу Клину. Большой привет.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Ну, конечно, дорогие мои, если кто-то из вас именно сегодня улетает в отпуск, ну что, только позавидовать можно. Отдыхайте как следует и помните, что ваш отдых – это дело планетарного масштаба, потому как мы, трудящиеся за вас изо всех сил, болеем. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет, всех слушателей Русского радио с прекрасным воскресным днем. Пусть пройдет легко и приятно, естественно, в компании любимой музыки. А поздравление с днем рождения летит в деревню Есть на Московской области. Области Михайловской Светлане Ильиничне. Счастья, здоровья, всех благ от соседей. Это Наденька нам пишет. Наденька, давайте-ка еще раз Светлану Ильиничну, равно как и всех новорожденных этого дня, 30 августа, еще раз поздравим. Дорогие мои, любите и будьте любимы. Огромного счастья.
1: Реклама на русском.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Пожалуй, самый популярный мем во всемирной сегодня говорит о том, что сколько бы лет тебе не было, все равно вот в эти последние дни есть ощущение, что буквально в воздухе летает ожидание 1 сентября и школы. Ну да, когда тебе уже слегка за 40, все равно чувствуется особенно явно. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитив. Михаил, спасибо вам. Вместе с вами передаю привет Ольге Михайловне. Благодарю за учебу, помощь, поддержку и ценные советы. Легкого эфира, отличного настроения, Михаил. Все взаимно. Всего наилучшего. Людмила Агафонова-Белецкая всем ведущим, всем диджеям, руководству любимой радиостанции передает большой привет и подписывается, как всегда, красиво. С любовью, навеки ваша Людмила. Людочка, спасибо, прекрасного дня. Алексей Власов сообщает, что прекрасный Оренбург уже второй день подряд отмечает 283-й день рождения. Вчера, надо сказать, было массово, продолжает Алексей. Сегодня кто-то догуливает, а я играю в Золушку. Кошек покормил, цветы пересадил, на лоджии почти убрался, вперед генералка на кухне ожидает. Ух, если бы не музыка русского, я бы не справился. Скоро вся страна запоет. Да-да, про 3 сентября, конечно. Еще большой привет другу Евгению, который сейчас привезет мне излишки со своей дачи. Впереди закрутки. Удачного эфира, Алексей Власов, Степная Пальмира. Алекс, огромное спасибо и всего наилучшего. Я надеюсь, справитесь со всеми поставленными задачами.
1: Новая песня на русском. Не важно, не туси, туси, туси,
2: давай, пацан, насколько хватит сил. Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречка, да на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Это экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально, нормально, нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Разворотный стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Ну, что не говори, до весны нам с вами еще жить и жить. Впрочем, любое время года будет неизменно классным, если вы в компании любимого русского радио. На себе проверено неоднократно, поэтому вам, друзья мои, не стесняясь, рекомендуем. Стол заказов у нас продолжается 916-003-105,7. Деревня Барская, Орехово-Зуевского района. Большой привет, особенно привет жене Полине. И спасибо ей за помощь в компании картошки, пишет Никита Евдокимов. Ух ты, ребят, я чувствую, у кого-то сегодня будет печеная, свежая, молодая картошка на ужин. Красота. А большой привет, русская. Спасибо мамуле Вере за то, что она исполняет все мои желания. Это Тая хвастается. Ну, не всем так повезло. Знаете, мамы, они, как правило, бывают очень строгими. А с днем рождения Калинина Кирилла, вы не поверите. Ирина Вива поздравляет, желает счастья, благополучия и удачи во всем. Дорогой Кирилл Калинин, вам всего самого хорошего. Дружище, однофамилец. Пожимаю вам руку, и пусть все будет здорово. Мужу Николаю, дочурке Ангелине большой привет. Едем домой из деревеньки. Спасибо, Русское радио. Мам Свет пишет, спасибо вам, дорогая Светлана. Доброй дороги вашей прекрасной семье. Никита Евдокимов еще раз деревне Барская привет просит передать. Татьяна сообщает с берегов Байкала. Всем привет. С днем рождения, племянник. Поздравляю, Максим. Пусть все сбудется, пусть все получится. Высоцких, Елену и Алексея также поздравляю с рождением прекрасного сыночка. Максимка, вас, как всех новорожденных, этого прекрасного дня с праздником. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть хорошая музыка всегда звучит в вашей жизни.

снова к вашим приветам, и это, заметьте, не приземляюсь. А земной гость, он же Артем из города Тверь, пишет, мол, день рождения у меня сегодня. 25 исполняется, хочу, чтобы вы меня поздравили. Артем, дружище, поздравляю вас. Пусть все-все у вас будет хорошо, пусть сбудутся все ваши мечты. 25 – дивный возраст. У вас все впереди, однако уже имеется жизненный опыт для того, чтобы принимать верные, а может быть, напротив, совсем неверные решения. Евгений Кузнецов передает привет боссу Борису. Принимается Татьяна Андреевна, сообщает, дорогого супруга Алексея Агафонова, с днем шахтера. Всех шахтеров с праздником профессиональным. Город Киселевск, Кемеровская область, принимается. Действительно, иметь такое торжество нынче, крепкого здоровья, радости и семейного благополучия желаю. Евгений Корчкин сообщает всем слушателям огромный привет. Анастасии из Нижневартовска наилучшие пожелания. Не грусти, все будет хорошо. Люблю, скучаю, жду вечера. Скоро увидимся. Ирина Александровна просит передать привет дочкам Софии и Полине, а также любимому супругу. Елена Лисина адресует огромный привет своей семье, мужу Вячеславу и сыночку Егорику. Очень вас люблю, вы самый лучший, даже не стану спорить. Валера Танков передает привет маленьким племянникам Бажене, Грише и Климу, которые ждут, не дождутся от нас с мамой Таей. Привета в эфире Русского радио. Ну что, привет доставлен, пусть все будет хорошо. И еще Евгения Алексеева всем желает теплого летнего дня, для меня классного эфира, всем добрых новостей и побольше радостных событий. Женечка, абсолютно взаимно. Всего наилучшего, будьте счастливы.

0: с вами, друзья мои, начнется «Любовь на расстоянии». Правда, ненадолго совсем. Завтра вечером снова буду здесь, снова буду с вами. Привет, Юля, привет, русская и солнечной Хорватии. Для дочки Маруси и ее подружки Лины большой привет. Всей семье Репиных из Березняков большой привет. Посылаем лучики тепла. Пусть там на Урале им будет не холодно. Муж Саша, улыбнись, это Анастасия пишет. Настя, какая вы красавица. Смотрю на аватарку, просто дива дивная. Юлия Бикеева передает привет мужу Денису, который сейчас за рулем. Люблю его безумно. Это жена Юля пишет. А напротив меня коллега мой Максим Привалов. Максим, привет.
1: Здравствуй, дорогая.
0: Скажи, пожалуйста, а вот когда ты за рулем, ты как-то вообще реагируешь на какие-то привет или кто-то там тебе говорит, Максим, я люблю тебя. А ты такой, нет, я смотрю только на дорогу.
1: Да ты что?
0: Да?
1: Ну, посмотри
0: нет?
1: на меня. Я на все реагирую.
0: Да?
1: Да, ты знаешь, я вообще люблю и поболтать, и попеть за рулем. Особенно, если это большая компания. Ух!
0: А что поешь?
1: А, ну, да все, что поет. Все, что поется. Вот да? Сейчас знаешь, что с удовольствием попою? Вот «Голливуд танцуй» спою.
0: А, да, тоже
1: ага.
0: вариант.
1: Да?
0: Я думаю, что ты в этом трио, точнее, в дуэте будешь смотреться просто безупречно, как, впрочем, и всегда. Я тебе желаю классной смены. Друзья мои, с вами прощаюсь до завтра, до 6 вечера. Как всегда, было отлично. До скорого.
1: Пока.
0: Пока.
2: Стол заказов русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в сентябре. Согласно одному из них, студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные комнаты в вузовских общежитиях. Согласно другому закону, любой человек сможет установить самозапрет на азартные игры. Наконец, со следующей недели заработает единая система учета банковских карт. В реестре будет указана информация обо всех платежных картах, выпущенных российскими банками, а также общее количество карт, выданных гражданину. С 1 сентября начнет действовать лимит на количество такого пластика, не более 20 штук на человека. В Госдуме, между тем, рассказали, по каким признакам банки блокируют денежные операции. Так происходит, если счет или реквизиты получателя уже фигурировали в мошеннических схемах. Кроме этого, кредитная организация отслеживает нетипичное поведение клиента, например, переводы в нехарактерное время или с непривычного устройства. С марта следующего года банки расширят критерии блокировки переводов. Поводом станет в том числе обнаруженное на устройстве клиента вредоносное программное обеспечение. Почти 60% рациона бесплатного питания школьников в России имеет низкий коэффициент качества. В нем недостаточно полезных продуктов, пишет газета «Известия». Всего было проанализировано больше 200 меню, по которым питаются 20% всех младшеклассников страны. Главный вывод анализа – качество блюд постепенно снижается. Ну и последнее. Берлинская филармония и оперный театр начали раздавать зрителям леденцы от кашля. Таким способом руководство борется с нарушителями тишины на концертах классической музыки. Из-за акустики в больших залах кашель особенно режет слух, пишет издание «Коммерсант». Леденцы не дают внезапному приступу кашля прервать концерт или оперу, причем для конфет придумали специальную упаковку, которая не должна громко шуршать во время разворачивания. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Золотой граммофон 2004 года, между прочим. У этой песни «Седьмой лепесток» «Хай-фай» здесь, на Русском радио. Максим Классика, не иначе. У нас тоже классика лета. Оно заканчивается 30 августа. Продолжаем отчет до осени, а заодно и до начала новой недели. Парадоксально, конечно, но в этот раз москвичи ждут осени, чтобы погреться, потому что 1 сентября в Москве обещают плюс 25 и солнечно. Это, видимо, чтобы все красивыми сходили на линейку, чтобы фотки получились, там бантики не промокли, что-нибудь такое. Ну а что, к дождю и холоду мы еще успеем привыкнуть. Еще нам успеет это надоесть 100 раз. Поэтому рад радуемся лету, пока есть такая возможность. Оно продолжается здесь, на Русском радио. Спасибо, что вы с нами. Все точно будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Ну, не знаю, как трактовать эту ситуацию. Туфли, что ли, новые надела, неудобные натерли? Ева Польна, гость из будущего, только что здесь, на Русском радио. А что касается танцев, то никогда не понимал людей, которые стесняются танцевать. Ну, даже если вы не умеете. Даже если не... Это же вообще не важно, вы же не на конкурсе. Самый плохой танец – это танец, который не случился, не состоялся. То есть, если вот... Это я еще по школьным дискотекам помню. Если вам кто-то нравится... Как бы вы плохо не танцевали, как бы вы себя не были там не уверены, надо идти и приглашать. Жимба, ну, не будет такой возможности. Дискотека закончится, кто-то другой пригласит, еще что-то такое. Так что всегда говорите «да», а потом разберемся. Ну, это вот мой принцип такой. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Добрый день. Всем, у кого день, у кого вечер, ну и вам здрасте, добро пожаловать.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Есть

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: Что я обычно делаю на работе? Устаю. За деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
16: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

Жасмин на русском радио. Какое счастье! Счастье это оказалось вам близко и понятно, поэтому большинство проголосовали за эту песню в рамках хит-парада «Золотой граммофон». И Жасмин сейчас возглавляет главный чарт страны. Поздравляем ее. Это действительно важное веко, большая победа. Всегда можно поддержать любимых артистов и песни, которые вам нравятся. Для этого зайдите на сайт rusradio.ru в раздел «Золотой граммофон». Что касается композиции «Какое счастье», то ее певица посвятила мужу. У них как раз вот в 2016 в этом году 15-летие совместной жизни. Ну, красота! Еще я вычитал, что слова для этой песни написал Губин. Ну, другой какой-то Губин. К.О. Губин. А не Андрей. Андрей, кстати, будет в приятной близости. Минут через 10 уже послушаем «Птицу». А пока на русском «Елка», Сергей Лазарев. А прямо сейчас градусы голые. Ну, лето, что вы хотите. Мне, как

0: Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономьтесь, Офис Мак. О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
21: Как я по всему этому соскучился.
20: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
22: 16+.
23: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Время истекло. Это Ираклий на русском радио. Я, если честно, в последнее время даже боюсь какие-то новости про артиста открывать, потому что как откроешь, там все остросюжетнее и остросюжетнее. То он, значит, с бывшей супругой сходился. То вдруг какая-то новая пассия. Оказывается, она беременна. Потом вроде не беременна. Или снова беременна. В общем, ужас. Бразильский, ну в данном случае грузинский сериал какой-то. Ну что, седина в бороду. Это у него уже давно наблюдается. А вот теперь все по ребрам пошло, как там говорится, да? Ну зато не скучно, это уж точно. Теперь он из новостей не вылезает. Вот прям из заголовка из всех. Андрей Губин дальше с нами на русском. Птица.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Кто рано встает, тот за день 100 раз зевнет.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали о цели визита директора ЦРУ в Москву. Джон Рэдклифф предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что власти США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о таком предложении. Американские официальные лица также рассказали Зеленскому о самих встречах Джона Рэдклиффа, целью которых была попытка возобновить мирные переговоры. Директор ЦРУ посетил Россию 25 августа. После ночного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае в Железноводске развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин. Авария случилась на трассе «Кавказ». Пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и улетел в кювет. 6 человек погибли, более 30 пострадали. Предварительно виновником мог стать водитель автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большой груз. Густой смог и плотный туман накрыли Якутск. Причиной задымления стали лесные пожары на территории республики и Красноярского края. В управлении Роспотребнадзора региона рассказали, что превышения уровня вредных веществ в воздухе нет. Однако специалисты рекомендуют жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, в том числе занятия физкультурой, без необходимости не выходить на улицу и держать окна и форточки закрытыми. Синтетические камни запретят называть бриллиантами. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Термин «бриллиант» разрешено будет применять исключительно к алмазам природного происхождения. Продавцы также будут обязаны подробно рассказывать про неприродное происхождение камней. Допускается только указание массы камня в граммах, а на ярлыках и бирках должна быть маркировка «синтетический». Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Начало пятого в столице. Вы слушаете «Русское радио». С вами по-прежнему Максим Привалов. Сегодня последние выходные лета. Все доделывают свои дачные дела и потом в Москву. Пробки сегодня будут знатные за все лето разом. Ну, если все равно стоять, то лучше стоять под любимую музыку здесь, на русском. Скоро Владимир Пресняков, Анна Асти и Дима Билан. Да, дуэтом. Полина Гагарина, Александр Панайотов и многие-многие другие. У нас много музыки и вся любимая.

0: Реклама на русском.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру. На 3 июля 2026-го.
3: Утро всегда доброе. А дальше сами.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Лето! Это ж чистая клубника со сливками.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

Это Владимир Пресняков на Русском радио. Выше облаков. Да уж, заоблачные цены на цветы. Вот что нас с вами ждет. Завтра тот самый день, когда цветы из обычных превращаются в золотые. Потому что, ну, 1 сентября, что вы хотите? С утра родители будут осаждать цветочные магазины, базы. Пусть вам повезет. Сэкономить, если не деньги, то хотя бы время и нервы. А вообще, неважно, там, это же не свадьба все, да? Не золотой там какой-то юбилей. Достаточно каких-нибудь полевых или дачных цветов. Я вот по себе помню. Сентябрь, там, первый, второй, третий класс. Понятно, что это было давным-давно, и другое время, и другая страна, но тем не менее. Я навсегда помню, что у меня были дачные гладиолусы такие, огромные, с меня маленького ростом, красивые. Не знаю уж, нравились ли учительницы, но мне дико, я шел гордый. Даже букет у меня был из огромных пышных гладиолусов. Бабушка на даче срезала. Красота. Так что можете воспользоваться советом. Сейчас как раз многое еще в самом цвету. Что-нибудь такое наберите. Полевое, красивое, стильное. Я уверен, учительница порадуется. Да, в любом случае порадуется. Она, по-моему, тоже соскучилась. Хоть, может быть, ей будет делать вид, что нет. Но соскучилась, поверьте. Так, а по кому скучаем мы? По Анне Асти с Димой Биланом. У них такая классная песня под названием «Эпилог». Вот не с первого раза я ее расслышал, а когда расслышал, все. Забыть невозможно. Также слава появится Полина Гагарина, Юлия Савичева и многие-многие другие. Русское радио в ваших приемниках. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем привет, выходные продолжаются.

0: Реклама на русском.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «ДОДА пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodo.pizza.ru и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44,
5: Горск. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
10: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Как шутит интернет, купе поезда – это то самое место, где хочешь не хочешь, а приходится спать рядом с первыми встречными, да еще и за деньги, за немалые деньги, которые ты сам и платишь. Слава, попутчица только что на русском радио. Ну, главное, чтобы с попутчиками повезло. Это в любом путешествии первое дело. Я, кстати, могу вам рассказать, как я тут ехал на поезде. 1000 лет не пользовался поездами. Все самолеты как-то вот было не... Но сейчас такое время, что поездом спокойнее, комфортнее, безопаснее. И вот я еду ночным поездом. В Москву я возвращался из Нижнего Новгорода. Поезд, ну, вернее, вагон новый, потрясающий. В общем, комфортно, красиво, душ, все чистое. Ну, он прям супер. Выше всяких похвал. И дают такие маленькие наборчики РЖДшные. И вот этот наборчик явно делали зумеры, не понимая, что на самом деле нужно человеку в купе. Там чего только нет. Какие-то стикеры на себя надо клеить, разбуди меня, там еще что-то. Ну, в общем, говорю, какая-то такая вот совсем игровая история. А, например, беруши – это важная вещь. Ты в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми, а беруши не положили. Ну, как так? И вот я, казалось бы, такое место, как полка красивая, все, спи не хочу. А не можешь, потому что люди храпят так. То есть вагон новый, а люди прежние. Пассажиры те же, они не меняются. В общем, у меня на голоса разные храпели попутчики. Один как какой-то раненый кит прям стонал, другой как жерло вулкана клокотал. И вот, в общем, я до 3 часов ночи слушал это, пока уже подушкой не накрылся и кое-как не уснул. Ну, зато есть что вспомнить. Русское радио в ваших приемниках. Хорошей дороги, если вы в пути. Бодрую песню вам в помощь. Полина Гагарина «Вчера на русском».

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на МТС.
6: Гипермаркет.

0: Офис-Маг. Офис-Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Катя Лель на русском. Мой мармеладный, ну вот сахарный лучше, да? Это я сейчас про арбузы. Пусть не мармеладный, но хотя бы сахарный вам попадется. А вообще, чем ближе осень, конечно, тем слаще должны становиться арбузы. Мне вообще попалась на глаза статья «Как сохранить арбузы аж до Нового года». Там столько тонкостей оказывается. Выбираете ягоды поздних осенних сортов с толстой кожурой. Покупаете спелые, где-то килограммов на 5-6. И дальше что там надо делать? Мыть не надо. Как они должны храниться? Та-та-та. В общем, столько там мучений. Проще к Новому году, конечно, накопить и в Таиланд на отдых слетать. Там арбузы всегда доступны, если что. Ну, есть разные любители, ценители. Вообще для кого-то это культ прям. Еды, этих закаток, закруток, таких хлебосольные хозяева. Вот у нас, кстати, дальше Маша Вебер, песня «Поставь на стол». И вот «Поставь на стол» в оригинале, а у нас «На стол» — это, я так сказал, видимо, песня хлебосольной хозяйки, не иначе.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С конца мая по конец августа оптовые цены на куриные яйца увеличились на 140%, а в годовом выражении на треть. Частично скачок связан с сезонностью. Осенью спрос на яйца растет, а предложение падает. Но производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек, пишет газета «Коммерсант». В результате средняя стоимость яиц в рознице прибавила 13,3% в годовом выражении. Сейчас десяток, по данным Росстата, стоит 93 рубля. У берегов Северного Кипра затонул паром. По меньшей мере 6 человек погибли, спасены 200 человек. Продолжаются поиски еще около 70 пассажиров. В их числе есть иностранцы. Судно сегодня днем стало уходить под воду, паром опрокинулся, люди оказались в воде. Сейчас выясняется, были ли среди них россияне. Минтранс готовит закон об овербукинге на авиарейсов, когда билетов продают больше, чем мест в самолете. В документе приоритет будет отдан защите прав пассажиров и прозрачности правил для отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Изменения в Воздушный кодекс разрабатываются совместно с общественностью и ведомствами. В правилах закрепят широкий выбор компенсации для пассажиров в случае овербукинга. В частности, перевозчик будет обязан предоставить альтернативный рейс, денежную выплату и комфортные условия на время ожидания вылета. Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. В Америке геймеры начали заранее планировать отпуска и отгулы к релизу игры GTA 6. Он намечен на 19 ноября. Wall Street Journal отмечает, что поклонники серии по всему миру уже воспринимают дату выхода новой части как неофициальный праздник. Некоторые пользователи намерены освободиться от работы на срок до 2 недель. Ожидается, что GTA 6 установит новые рекорды продаж. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

нашем случае оно, увы, только ускоряется. Это самое время, градусы на ресницах здесь на русском. Уже начало шестого в столице, заканчиваются выходные. Ну, не будем, конечно, торопить события, но будем морально готовы, потому что завтра все-таки последний летний день. Поэтому на ресницах нет, это не слезы, это всего лишь дождь. Хотя, вы знаете, это у нас лето заканчивается. Заканчиваются и выходные тоже. 1 сентября на носу. Но ведь некоторые только в отпуск собираются. У людей жизнь налаживается. Поэтому всем, кто на отдыхе, оторвитесь там за нас, пожалуйста. Говорят, что как раз лучше в первые дни сентября отдыхать, потому что все дешевле, людей меньше, гораздо спокойнее. Поэтому, если у вас есть такая возможность, ну, вам не надо там никого в школу вести или еще что-то такое, ну, отрывайтесь, кайфуйте, жизнь одна. Цитируем классиков. Кого будем цитировать в плане музыки? Амирчик в этом часе у нас, Григорий Лепс, Мари Краймбри и многие другие. Покажем Максим. Научусь летать на русском.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Женщины должны править миром. Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

Арсению, мы с Ати Казановым на Русском радио до рассвета. Кстати, минувшей ночью был зафиксирован очередной снегопад. На этот раз повезло, в кавычках, жителям Свердловской области. Да, пишут, что там до нуля градусов, а в поселке Атымья, надеюсь, я правильно прочитал, может, Атымья, на севере региона температура опустилась до одной, ну, в общем, там уже почти такой приличный минус, минус полтора градуса. До этого писали недели две назад, что снег уже и на Таймыре был, Новая Земля, Чукотка, ну, там понятно. А вот так, что прям Свердловская область, это уже вот прям даже я представляю где. И не представляю, каково это. Еще лето, вроде как там август, а уже снег. Ну, будем надеяться, что это просто психанула природа. Тоже она вот не хочет прощаться с летом. А мы-то как не хотим, а? Ладно, крепитесь, согреем, поддержим, развеселим. Всем расписанием и погодным неприятностям назло. Русское радио в ваших приемниках. Скоро Григорий Лепс, Дмитрий Колдун и многие другие. А пока, мирчик, розовый вечер, такое свежее и переиздание.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
4: Представляете? Это кайфово, но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания!
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Тоже, кстати, отец школьников Дмитрий Колдун. Нереальное только что здесь на Русском радио. Ну что, родители всех стран, объединяйтесь и крепитесь до начала учебного года. Всего ничего, как я говорю, в таких ситуациях указкой подать. Между тем, Росстат посчитал, что мальчика собрать в школу дешевле, чем девочку. Это понятно. Тут даже если по школьной форме судить, сколько у нас получается в этом году. Комплект школьной одежды, ну это, конечно, средние цифры, понятно, что можно купить обычный, можно купить какой-нибудь роскошный от кутюр, плюс там еще и регионы разные. Ну, в общем, если средние цифры, то костюм школьный для мальчика 13 тысяч, а для девочки от 15 и выше. Ну, пусть ваше чадо будет самым счастливым, самым нарядным, самым красивым и самым радостным, конечно. Самый смешной мем по-прежнему школьный. Помните, где девочка, где нас заперли, ничего не дали. Как к 1 сентября с огромным белым бантиком на голове. Скоро-скоро уже, но пока еще лето. Держимся, не отпускаем его. Ну и плюс готовимся к обсудить, как оно прошло в рамках вечернего стола заказов. В следующем часе в 18.00. Оставайтесь на русском.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гипермаркет «Офисмаг».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с «Офисмаг».
5: ООО «Офисмаг» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенный сервис и безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «ну, созвонимся как-нибудь». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это Алсу. Наше солнце, Алсу. Только что здесь на Русском радио «Чужая». Ну что, у нас 30 августа. Сегодня профессиональный праздник у людей, которых точно нельзя назвать поверхностными. Они всегда докопаются до сути. Что они шахтеры. День шахтера на календаре. Повод для поздравлений профессиональных. Ну и без личных, конечно же, мы тоже не обойдемся. Дни рождения, свадьбы, признание в любви, да и просто привет. Все сгодится. Стол заказов на Русском радио на подходе. Через 15 минут в 18:00. Дождитесь.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
7: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. При крушении парома у берегов Кипра 99 человек пропали, семеро погибли, 237 удалось спасти. Об этом сообщили власти Северного Кипра. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы водолазы. Паром начал тонуть сегодня днем у побережья портового города Гирне. Капитан заметил, что в переднюю часть судна поступает вода, попытался вернуться в порт, но не успел. Паром перевернулся и стал уходить под воду. Среди пассажиров, предположительно, были россияне. В Анапе спасатели тушат крупный природный пожар. Там горит камыш. Огонь охватил около 10 гектаров. В целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от Дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской. С 1 сентября начнется эксперимент с передвижными аптеками. Автомобили с лекарствами будут приезжать в отдаленные населенные пункты, и местные жители смогут купить медикаменты, за которыми раньше им приходилось ездить в район. Предполагается, что маршруты таких передвижных аптек будут регулярными, а приобрести можно будет не только самые распространенные препараты, но и лекарства под заказ. Эксперимент продлится до осени 2029 года. НАСА запустила на орбиту свой первый космический телескоп для создания карты космоса. Его высота 12 метров, а вес около 8 тонн. Оборудование было разработано более 10 лет назад и обошлось НАСА в 4 миллиарда долларов. Телескоп назван в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, одной из первых женщин-руководителей в НАСА, работавшей над другим телескопом организации «Хаббл». Директор НАСА Джаред Айзекман заявлял, что новый телескоп даст Земле новый атлас Вселенной. Оборудование будет наблюдать более чем за 200 миллиардами звезд. Основная научная программа рассчитана на 5 лет. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На ближайший час буду вратарем. Буду ловить слетающиеся с разных уголков нашей огромной страны, ну и из ее заграничья приветы и поздравления. Да, потому что ближайший час будет интерактивным. Это вечерний стол заказов на русском. Это вот Максим Привалов. Можете рассчитывать на мою дружескую помощь по всем эфирным вопросам. Для начала обозначим средства связи 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, ставьте подпись. Также рекомендую к посещению наши группы. Одна из них ВКонтакте, другая, соответственно, в Одноклассниках. Называется каждая из них «Русрадио». Похожие, идентичные, как сестры-близняшки. Заходите, пишите. Скоро все зачтем. Пока же у нас гости из будущего на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Никуда далеко ходить не нужно. Можно в тепле, в комфорте отправить сообщенице. И все посредством волшебных радиоволн долетит туда, куда нужно. Начнем перекличку. Давайте вот с этого сообщения. Салют, Русское радио. Искренние поздравления для дорогой нашей Надежды Граф из Нойштада. С днем рождения ее, Надежда. Ты наше вдохновение, ты гордость. Пусть каждый миг приносит радость и вдохновение, как любимая песня на русском. С любовью, твоя семья, Виловы, Перман, Сверкуновы, Рисы, сестры, племянники и все-все-все. Ждем нашей скорой встречи у бабушки Нины в новом... Ревеле, наверное, так правильно читается. Ну, здорово, по-семейному. Здравствуйте, пожалуйста, привет для мамы из Выксы. Очень ее люблю, желаю поскорее вернуться. Где мама отсутствует, непонятно, тоскует по ней София. Всем привет, хорошего вечера, друзья. Так, каких-то друзей конкретно будете перечислять? Для Натали в Камыше, для Саши Старченко. Я тебя люблю, удачной тебе смены. Хорошо, еще постоянно вас слушаем. Привет семье Измайловых из

0: Макеевке копаем картошку. Это пишет нам Марат. Марат, ну это популярное дело. Нам уже третьи выходные подряд про картошку пишут. Ну а когда, как не сейчас? Сейчас как раз погода более-менее стояли. Но сейчас дождик пошел, конечно, подпортил. Но надеюсь, что у вас солнечно. Большой привет Алексею Казанцеву и Елене Владимировне. Они сегодня находятся в станице Голубицкая. Скажите им, чтобы они не волновались. Все будет хорошо. Всем удачи, успехов. Артем из Сочи. Добрый вечер, любимое русское радио. Мужу Евгению, дочуркам Валерии и Плюсику. Едем из гор... едем с огорода. Вот, собирали малину. Люблю вас. Жена и мама Оля, город Электросталь. И еще Севастополь захватим, магазину «Центральный». Приветик для «Жуган» от Яны. Сделано. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Стол заказов на русском радио. Не хватает только вас.
1: Реклама на русском.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Есть хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, любимое русское радио. Привет для дочурки, для Виктории Степаненко. Она студентка второго курса Воронежского университета. Доченька, я тебя люблю и поддержу в любой ситуации. Нужные слова, особенно в преддверии начала учебного года. Добрый вечер. С прошедшим днем радуги. Пусть спектр цветов, символизирующий радость и единство, наполняет жизнь яркими моментами. Юль нас поздравляет. У Юли есть, видимо, самый большой список праздников, самый такой толстый и отрывной календарь. Она нас каждый день с чем-нибудь хорошим да поздравит. Молодец. Добрый вечер. Привет Алене, Наташе и Кате, которые трудятся без выходных. Пожелать им силы и терпения. Все будет хорошо. Замечательного настроения. Это Ольга. Здравствуйте. Большой привет. Привет родным и близким. Они живут в городе Георгиевске. От кого? От Анюты. Бабуля Света, ты у нас самая лучшая. Это уже следующее сообщение. Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Желаем здоровья и счастья. Любим тебя. Прежде всего, это внучка Ксюша, но и все остальные. И с днем рождения. Поздравьте, пожалуйста, бабушку. С удовольствием. Мы просто вас процитировали, а вы сами блестяще с этим справились. Самое главное – здоровье. Пусть живет долго, пусть живет счастливо. Пусть не забывает. Вы ее, пожалуйста, не забывайте. Не только в праздники, но и в будни. Чаще звоните, приезжайте и обнимайте. Стол заказов на русском радио. Продолжим через пару мгновений.
0: Стол заказов русского радио.
2: Твоя любовь – это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера, несмотря на то, что лето заканчивается, погода испортилась, идет дождь, неважно, все равно все будет хорошо. Это русское радио, перед микрофоном Максим Привалов. Здравствуйте и добро пожаловать у нас в вечерний стол заказов. Жителям поселка Федотова большой привет от Александра Калягина. Он постоянно нас слушает, пишет нам регулярно, с удовольствием, без ошибок. Молодец. Затем привет любимому педагогу Алексею Александровичу Федосееву. Поздравляю с наступающим днем знаний. Даже если за окном дождь, слякоть на душе, пусть всегда будет тепло и солнечно. Екатерина, кстати, написала. Здравствуйте, приветствую ночку Кириллу, мужу Роману, всему городу Электростали. Это от Веры. Для мужа Валентина с днем шахтера. Поздравление оставила Валентина, кстати. Да, мы начали с того, что сегодня профессиональный праздник, поэтому, если есть кого поздравить, сделайте это. С днем шахтера. Папу поздравляет Ира. Он ваш шахтер. Здорово. Привет от Ирины Викторовны Невидовой. Хочу поздравить земляков. Город Черемхово. С днем шахтера. Желаем здоровья, хорошего настроения. Долетела. Еще привет любимому мужу Кенжесу. Надеюсь, я правильно прочитал. Очень тебя люблю. И нашу Эмильку люблю. Сообщение от Татьяны. Давайте вот такое озвучим коротенькое для крестной Оксаны, для двоюродного брата и для мамы тоже привет. Это все, кстати, не подписано. Жаль, напрасно, не забывайте. Замечательной семье, двум дочкам Варваре и Василисе и жене Полиночке. Люблю их очень-очень. Сообщение оставил Никита. И еще маленькое русское радио привет. Хочу передать привет от Азы для Мамсуровых, для всей семьи. Принимается. А что у нас по плану? Ну, конечно, музыка. Бодрая. Это фабрика, кстати, не родись красивая. А после этого вернемся и дочитаем. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официально. Русрадио. Заходите, пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Это русское радио, у нас длинные волны. Мы везде достанем, даже в Карелию. Там надо передать привет родине, Марине Александровне и Александру Владимировичу, родителям самого красивого и любимого парня в мире. Едем в машине все вместе в Североморск. Это написала Света. Света Соколова. Это, кстати, моя однокурсница. Представляете, вот как тесен мир. Сел человек в машину, включил радио, услышал. И привет мне настрочило. Спасибо, Светик. Хорошо вам отдохнуть. Я так понимаю, что вы вряд ли по работе, наверное, да? Соскучился, надо бы встретиться. Добрый вечер. Сегодня день рождения у самой лучшей девушки Галины. Хотим пожелать здоровья, не унывать никогда, и чтобы все мечты ее сбывались. От Полины, Кристины, мамы, Алексея, всех друзей. Помни, ты самое лучшее. Ура! Русское радио, привет. Привет Дмитрию от жены Юлии. Передайте, пускай держится. Скоро будем дома. Едем из Москвы в Краснодар. Очень тяжело. Нет, тяжело, если бы шли пешком, а вы едете, так что все нормально. Какую-нибудь хорошую песню, всем замечательного вечера. Держитесь там, крепитесь. Главное, чтобы бензин был, все остальное ерунда. С днем ангела Алексея и Дмитрия. Здоровья, благополучия, удачи, успехов, финансовой стабильности. Я вас люблю. Это Наталья из Калининграда. Вечерний стол заказов на русском продолжается. Добрейшего вечера. Вам желает русское радио моим голосом. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте, пожалуйста, это важно. Поставьте подпись, отправляя нам сообщение. Скоро вернемся.
0: Стол заказов русского радио.
2: Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+. Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте с Офис Мак. ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
9: Жертва. Найдите груз.
8: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: готовятся, надеются похудеть. 23.45 и 5FM, или только что здесь на русском. Но если не получилось похудеть к лету, может быть, получится к лету бабьему. По поводу него у синоптиков разные прогнозы. Кто-то говорит, будет, кто-то нет. Никому пока не верим. Они 100 раз еще передумают, перепишут и ошибутся. Поэтому просто дождемся.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А вот что касается стола заказов, все, ждать уже бессмысленно. Финальная минута, давайте скорее пишите, а вдруг успеет долететь. Большой привет мужу, дочкам, внучке Полиночке, всех люблю. Дочек с наступающим новым учебным годом, удачи во всем, терпения. Светлана из Москвы, спасибо, что вы есть. Как раз они едут сейчас с дачи всей семьей и слушают нас. Привет. В этот предпоследний день лета хочется поздравить с днем рождения любимую подругу, куму, чудесную девушку. Зовут ее Виктория Черногорец. Желаем, чтобы всегда у тебя было прекрасное настроение, побольше улыбок, позитива, приятных моментов, огромного счастья, крепкого здоровья и благополучия. Окружай себя любовью, заботой, да, ну, в общем, много-много хороших слов, мотивирующих, про поставленные цели там пишут. Кто поздравляет? Именно Кристина и дети Георг и Вики из Питера. И есть постскриптум «Любим тебя». Все, это финальное сообщение, которое я успел озвучить, все остальные уже будет...
2: Озвучивать Артем Сорокин,
0: но он пришел, даже не успел еще переодеться и прям с вещами сидит.
2: Прям
0: на чемоданах.
2: Прям с зонтиком, понимаешь,
0: зашел. Откуда ты? Расскажи, где ты был сегодня?
2: Был на улице.
0: Логично. Ну, я имею в виду, что-то интересное успел сделать в предпоследний день лета или нет?
2: Весь предпоследний день лета я провел с любимым человеком, чему несказанно рад. Всем этого желаю.
0: Ой, ну это демисезонное удовольствие. Это и летом хорошо, а зимой как классно.
2: Это правда. Вот этим и будем согреваться, не отчаяемся.
0: Хорошо, оставайтесь на русском. Все, ушел. Пока. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А?
6: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале ЧП в Кызыле водитель маршрутной «Газели» выехал на красный свет и сбил пешеходов. Травмы получили 5 человек, они госпитализированы. Среди пострадавших 3 детей, сообщает управление СКР по республике. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В МВД сообщили, что находящийся за рулем маршрутного автобуса мужчина не имел прав категории «Д» и не мог управлять транспортным средством. СМИ узнали о цели визита директора ЦРУ в Москву. Джен Рэдклифф предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом пишет издание «Аксиос» со ссылкой на источники. Отмечается, что власти США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о таком предложении. Американские официальные лица также рассказали Зеленскому о самих встречах Джона Рэдклиффа, целью которых была попытка возобновить мирные переговоры. Директор ЦРУ посещал Россию 25 августа. В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке банковских вкладов россиян. Их специально запускают из-за границы, чтобы раскачать рынок. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие меры не будут реализованы в России. Глупо замораживать вклады, поскольку это удар по самой финансовой системе, по бизнесу и государству, сказал он. По словам депутата, сейчас наоборот делается все, чтобы люди уверенно работали с банками и финансовыми институтами. Берлинская филармония и оперные театры начали раздавать зрителям леденцы от кашля. Таким способом руководство решило бороться с нарушителями тишины на концертах классической музыки. Из-за акустики в больших залах кашель особенно режет слух, пишет издание «Коммерсант». Леденцы не дают внезапному приступу кашля прервать концерт или оперу. Причем для конфет придумали специальную упаковку, которая не должна громко шуршать. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Артем Сорокин. Встречайте!
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Предпоследний день лета, 30 августа. Природа словно подводит итоги теплого сезона, готовясь к встрече осени. И если вы, друзья, до сих пор не поняли, почему предпоследний день лета важнее последнего, я объясняю. Потому что в последний день лета уже поздно что-то менять, а в предпоследний еще есть надежда успеть сделать все то, что вы планировали сделать как-нибудь летом. Да, воскресный вечер у нас, да, завтра понедельник, да, завтра 31-е, но ведь главное — настрой в делах. А значит, вперед с хитами русского радио, они будут украшать этот вечер. От меня, Сорокина, всем салют, привет. Мы сегодня с вами будем проводить замечательный вечер под лучшие любимые песни. Начнем мы с «Елки. Мир открывается».

0: лето проходит, возможно, кому-то удалось и под парусами походить, на кораблике, на лодке, на сапе, неважно. А еще были в Санкт-Петербурге алые паруса для выпускников. Все это запечатлено на бесконечных фотографиях в галерее телефонов. И мне кажется, что сегодня, завтра, весь сентябрь вот эти снимки лета, они будут нас спасать, напоминать о хорошем. Я вообще себя поймал на мысли, что надо пересматривать свою галерею телефона. Может быть, даже достать старую добрую фоторамку, пусть стоит на кухне. Так вот, крутится понемножку, а то фотографии сотни, тысячи, но они куда-то все вот уходят из виду. Где-то там лежат без дела, а иногда так откроешь и думаешь, ну и чего ты их не открываешь? Как было круто, какая красота. Надо напоминать себе о хорошем. Что мы и будем делать? Напоминать себе о лете ближайшей осенью. Русское радио с вами. В продолжении добро.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

вот когда мальчику и за 40 бывает, тоже порой хочется прийти и спросить у папы и у мамы, что к чему. Уж я молчу про школьников наших, которые через пару дней вновь пойдут в школу или в первый раз в первый класс. Тут уж вообще без родительской опеки, без родительской поддержки невозможно. Вот и еще, знаете, друзья, не перестаю удивляться этому факту в своей голове. Школу уж давно закончил Артем Сорокин, а как лето кончается, сразу в голове сами собой на каком-то генетическом коде всплывают слова «ранец», «пенал», «штангенциркуль», «линейка», «фломастеры», «готовальня». Ну, в общем, да, школа впереди.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Как-то я вам рассказывала о крылатом выражении «комар носа не подточит». А сегодня я подумала, а что это мы про комаров рассказали, а про мух забыли? Вот и решила поделиться историей рождения крылатой фразы «мухи не обидит». В русской народной традиции муха – насекомое вредное, противное. Она назойливая, разносит заразу, поэтому естественным желанием всегда было ее прихлопнуть. А человек, который не позволяет себе обидеть даже такую никчемную и вредную муху, обладает просто ангельским терпением, кроткий и беззлобный. Интересно, что на Тибете есть такое ответвление религии. Они там вегетарианцы и изо всех сил пытаются никого не убить. Даже тропинку перед собой заметают, не дай бог раздавить муравья или блоху какую-нибудь. Ну, это, конечно, похвально быть добрым и позитивным человеком. И не очень-то просто. Кстати, в нашем языке есть другие аналоги этого выражения. «Божий одуванчик» или «не помнит зла». Я же вам желаю, чтобы вас никто не обижал, не раздражал, а наоборот, все только радовали. Оставайтесь на самой позитивной волне русского радио. До скорых встреч. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: вас Офис Маг.
1: Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Хватит просто листать ленту. Включай. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
5: Жертва, найдите груз.
4: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
6: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Как говорил бессмертный классик русского радио Николай Фоменко, лучше синица в руках, чем утка под кроватью. Это правда. А вот касаемо лета уходящего, друзья, вот всегда есть ощущение, что упустили, что потеряли. Пока раздумывали с вами, что лучше синица в руках или журавль в небе, жареный петух исклевал всю нашу попу. Дождались конца августа, дождались. Все, времени уже нет, но мы же с вами на русском радио, с другой стороны. У нас же все будет хорошо. А значит, надежда только на лучшее, надежда на хорошую погоду, на теплый сентябрь. Я вот только сегодня со своим близким человеком общался и говорил, что когда жил в Краснодарском крае, например, у нас в сентябрь вообще даже не считался за осень. Ну, фактически там это продолжение лета. Так что, чего я хочу пожелать всем регионам, где звучит русское радио, а это вся страна, пусть сентябрь будет теплым, чтобы было ощущение продолжения банкета, продолжения лета. 19:47, столица, с вами русское радио. Хорошего вечера.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Не трогай меня! Это на Новый год!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Белгороде под удар ВСУ попали склад «Озон» и хаб доставки, сообщила сама компания. Работников во время атаки эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие. На объекте начался пожар, он был локализован, рассказали в пресс-службе. Сейчас маркетплейс не принимает и не доставляет заказы в регионе. Работа будет возобновлена после перестройки логистических маршрутов. Топливный дефицит в России продолжается. Во многих регионах сохраняются перебои с бензином, а где-то ситуация к концу недели вновь ухудшилась. В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АЕ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций. Действует схема «чет-нечет». В Свердловской области власти запросили дополнительные поставки топлива. На АЗС также очереди. Аналогичная ситуация в Ярославле. Затонувший у берегов Северного Кипра паром мог столкнуться с неким объектом. Такую версию сейчас проверяют власти, сообщил местный министр транспорта. Причину крушения установят только после анализа черных ящиков. Судно затонуло сегодня на глубине 514 метров. На его борту были 267 человек, спасены 237. 8 пассажиров погибли, остальных ищут. По делу АЧП задержаны 8 человек, в том числе капитан. Члены экипажа игнорировали сообщение о поступающей воде и покинули судно первыми, оставив пассажиров, говорят очевидцы. Россиянка выиграла межконтинентальный заплыв через Дарданеллы в Турции. Мария Короткова преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды. Это лучший результат среди женщин в возрасте от 65 до 69 лет. Всего в соревнованиях принимали участие 1500 пловцов. Длина маршрута 5 километров. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Дмитрий Колдун точно все знает о химии чувств, а все потому, что окончил химический факультет Белорусского госуниверситета, то есть, по сути, перед нами химик. Ну а сегодня, в последнее воскресенье августа, свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития страны – День шахтера в России! В этот день чествуют угледобытчиков, занятых в забое, шахтеров, геологов, взрывников, проходчиков, горноспасателей, горных мастеров и других работников угольной промышленности. Шахтер – как говорится, это не только про профессию, но и про характер. Про умение сохранять спокойствие там, где другие паникуют. Про верность слову и товарищам. Про силу, которая не снаружи, а внутри. Кстати, у меня

Помните, как года три назад в Красноярском крае была история как раз под аббревиатурой «Найду тебя во тьме». Там из-за сбоя будильника красноярский пятиклассник ушел в школу в 3 часа ночи. Решил, значит, найти школу во тьме. Мальчик уверенно шел на уроки с рюкзаком. 3 часа ночи его заметил патрулировавший территорию экипаж ДПС. Дело было в поселке Балахта. Повторюсь, 3 часа ночи. Полицейские поинтересовались у школьника, куда он держит путь. Тот уверенно ответил, что на уроки. Мальчик пояснил, что когда будильник зазвонил, он встал и самостоятельно отправился на учебу. Маму решил не будить. Инспекторы объяснили сонному школьнику, что, вероятно, будильник сработал неправильно, и доставили его домой, к маме, досыпать сны. Мама спала и не слышала, как сын ушел из дома, и была сильно удивлена, увидев ребенка с полицейским на пороге. Оказывается, часы на телефоне мальчика перевелись на сахалинское время, а дело было в Красноярском крае. Да уж, ну что... На русском.

много сонной, дождливой, звонкой на русском радио песни «Голоса». И я предлагаю прямо сейчас, друзья, если вы дома, сделать вообще нестандартную вещь, улучшить себе настроение. Знаете как? Вот возьмите свой флакон с духами и прямо сейчас подойдите к зеркалу, брызните на себя. И я гарантирую, воскресный вечер пойдет совершенно по-другому. Более красиво, более элегантно, более культурно, более романтично. А почему такая идея возникла? А потому что в эфире русского радио появляется он, укротитель женских сердец, самый красивый мужчина вселенной, Артур Пирожков.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Держи ноги в тепле. Старинная корейская пословица, да. О кимчи в холодильнике. Понимаешь, вот это?
4: Это сейчас Суворов говорил, между прочим.
3: Да, про кимчи.
4: Про носки.
3: Когда переходил из Северной Кореи в Южную.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Реклама на русском.

0: Видео 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
10: Жертва. Найдите груз.
9: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: читал интервью с Дмитрием Маликовым, и он такую фразу сказал: «Вдохновение посещает неожиданно, иногда во сне, иногда занимаешься, и вдруг что-то осеняет. Нет рецепта». И вот меня тоже озарило, ведь слово «осень» и «осенило» очень похоже. Я желаю, чтобы скорая осень принесла каждому из нас что-то хорошее, как-то улучшила его жизнь, прибавила долгожданных новостей, чтобы вас тоже персонально осенило, и появились какие-то интересные решения, ходы, как-то можно исправить жизнь к лучшему. Ну и вообще, сентябрь, он как-то дисциплинирует, поэтому я желаю, чтобы вот эта прохлада, которая будет появляться, сентябрьская, пусть она каждого из нас дисциплинирует и улучшит его жизнь. 20:44 в Москве, Русское радио с вами. Сейчас «Бурито» прозвучит, через 3 минутки новая песня «Марго». Ну и я, Артем Сорокин, желаю вам замечательного вечера. Оставайтесь, много музыкальных открытий у нас еще сегодня будет. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Природный пожар под Анапой приблизился к жилой застройке. На улицах усиливают спасательные расчеты, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Сейчас площадь активного горения составляет 5 гектаров. Жителям обеспечен подвоз воды, задействована техника водоканала. Прибыла помощь из соседних поселений. Пожар произошел на болотах в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла 1 гектар, но потом увеличилась до 10. В Кремле назвали условия для проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского. Этот саммит необходим только для фиксации договоренностей, достижение которых очень сложный процесс, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Портал Axios ранее сообщил, что идею организовать переговоры президентов России, США и Украины предложил глава ЦРУ Джон Рэдклифф в ходе визита в Москву 25 августа. Число пропавших после наводнения в Непале россиян увеличилось до 9. Обновленные данные привели в посольстве. Ранее дипломаты попросили родственников граждан, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить официальное обращение с запросом на их поиск. Наводнение произошло на севере Непала утром в среду. По предварительным данным, его спровоцировал сход сели на границе с Китаем. По последним данным, погибли 788 человек. В Гонконге состоялся первый полет беспилотного аэротакси. Во время испытания аппарат перевез по заданному маршруту робота. Показательный полет организовала китайская компания, которая разрабатывает летательные аппараты вертикального взлета и посадки. Они позволяют перевозить 2 пассажиров общей массой до 240 килограммов на расстояние до 30 километров. Максимальная скорость 130 километров в час. Заряд аккумулятора хватает на 20 минут полета. Вернусь буквально через час, а далее в эфире любимые песни, хорошее настроение и Артем Сорокин.
0: Новости на русском.

Честно говоря, даже конец света не звучит так, как конец лета. 30 августа на календаре, сидишь себе, никого не трогаешь, тут бац, лето кончается. Ну, формально только завтра конец лета, 31 августа. И завтра я лично буду такой читать стишок. Счастливыми будьте и попросту не унывайте, ведь лето вернется к нам снова. Вы ждите его, не скучайте. Ну, а когда лето закончится, что мы с вами будем делать? Правильно, будем считать дни до Нового года. Неправильно. Сначала до золотого граммофона, который в декабре в начале, а потом и до Нового года. 21.03 в столице. Всем хорошего воскресного вечера.

0: Русское радио.
1: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин.

другая семья. Да, каждая семья — это бесконечная Санта-Барбара. Помните, был такой сериал, и мы вот тут в студии Русского радио как раз с ведущим новостей Антоном Кравченко обсуждали за эфиром, в чем плюсы сериалов и художественных фильмов. Я признался Антону, что уже не сериальный человек, раньше смотрел, сейчас нет, предпочитаю художественные фильмы, где истории такие концентрированные, не размазанные, где все сказано в формате 2-3 часов. А Антон, напротив, любит сериалы, смотрит их постоянно, так как сериалы позволяют, по его мнению, показать историю более глубоко, более развернуто. Ну, в общем, дело вкуса, и согласен и с собой, и согласен и с ним. А то, что впереди по осени, когда на улице станет уже неуютно, прохладно, все мы с вами погрузимся в какие-то кинематографические истории, это абсолютно точно. Может быть, даже, кстати, в этом есть какой-то плюс осени. Завернуться в плед и включить любимый фильм. Вот под эту музыку какой бы вы фильм представили? Александр Панайотов на русском.

«Солнце внутри» на русском радио в 21.27. И как здорово, что лето 2026 уходящее принесло нам много таких диско, фанки, хитов в коллекцию русского радио. Опять же, и «Иракли», и «Зиверт» классный трек выпустила, и «Марфа». С такими хитами, мне кажется, и осень не страшна, правда, и друзья? Ну а притягивать солнце приветами, поздравлениями, признаниями в любви, любыми вашими мыслями в финале этого лета будем уже в следующем часе в столе заказов русского радио. Примерно через полчаса он начнется. Можете сейчас собраться с мыслями, доделать дела, чтобы со спокойной душой сесть, написать привет на русское радио, ну и порадовать вашего любимого близкого человека, а может быть и коллегу, с которым вы завтра в понедельник встретитесь. Можете заранее ему сказать, ну там, Саш, передай мне отчет. Передаю тебе эту информацию через русское радио. Ну и так далее. В продолжении Филипп Киркоров. Добро, серебро. Меня зовут Артем Сорокин. Желаю вам прекрасного вечера.

Леющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: видео 12+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Несовместимая любовь, все новое, это хорошо забытое старое. Песня Стаса Пьехи только что прозвучала на русском радио. Кстати, 11 лет уже этой песни звучит как новая, что и логично. Виктор Дробыш, как композитор и сопродюсер, говорил тогда, в 2015 году, что ему важно, чтобы текст не устарел со временем. Ну, в общем, так и получилось. Мы с вами в следующем часе будем совмещать воскресный вечер и приветы, и стол заказов. Ну и, конечно, все, что пожелаете, можете уже прямо сейчас писать на номер в наших мессенджерах +7 916 003 105.7. Ух, зажжем воскресным вечером.
1: Артем Сорокин на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Два человека погибли, более 10 ранены после ракетного удара по Белгороду, об этом сообщил губернатор. В результате атаки начались пожары в 7 складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля. На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы. Ранее сообщалось, что в Белгороде под удар ВСУ попали склад «Озон», и хаб доставки, работников эвакуировали. На объекте начался пожар, он был локализован. Сейчас «Маркетплейс» не принимает и не доставляет заказы в регионе. В российских вузах образовался недобор. После завершения основного этапа зачисления на бюджетные места незаполненными оказались 6 тысяч из них, больше всего на педагогических специальностях. Именно эти места доступны для подачи заявлений в рамках дополнительного набора. Желающие участвовать в конкурсе в рамках этого этапа должны вновь подавать документы, и рейтинговые списки формируются по новой. Как пишет газета «Коммерсант», конкурса на эти места, как правило, нет, поскольку все сильные абитуриенты уже поступили на основном этапе, и пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами для подачи документов. Синтетические камни запретят называть бриллиантами. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила информирования покупателей ювелирных изделий. Термин «бриллиант» разрешено будет применять исключительно к алмазам природного происхождения. Продавцы также будут обязаны подробно рассказывать про неприродное происхождение камней. Активисты из 4 стран очистили от мусора участок побережья Белого моря. Волонтеры из России, Молдавии, Монголии и Словакии собрали 26 мешков мусора, очистив берег на Онежском полуострове. Участники организованного движением «Чистый север, чистая страна» лагеря совмещали практическую работу с теоретическими знаниями. Например, с лекциями перед ними выступали специалисты МЧС. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Артему Сорокину.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, мы с Антоном Кравченко вначале передаем вам большой привет всем, кто слушает русское радио. Мы начинаем стол заказов. +7 916 003 105.7. Пишите ваши сообщения в наши мессенджеры. Все, что хотите, пишите, друзья. Не только приветы, можно какие-то ваши возгласы, может быть, даже сообщения такие, ну, так сказать, выкрики какие-то по поводу того, что лето заканчивается. Как так? Что делать? Кто виноват? Что делать? Давайте, все пишите. Я все с удовольствием буду читать, смотреть. Даже можете фотографии какие-нибудь присылать. Начинаем мы прямо сейчас с сообщения такого. Привет, дорогое русское радио. Хотим поздравить Сергея и Полину Дьяковых из Подольска, или Дьяковых из Подольска, с первой годовщиной свадьбы от родителей и друзей, которые сейчас отдыхают в Абхазии. Любим, целуем. Здравствуйте, русское радио. Я Зафар из Самарканда, Узбекистан. Передаю привет своей жене Хамиде. Дорогая, я очень сильно люблю тебя и хочу сказать спасибо за прекрасных детей, сын и две дочки. Вот такая у нас география с самого начала. Прикольно. Прикольно. Абхазия, Узбекистан. Привет Диме Зая пишет. Я тебя очень люблю, я тобой живу, ты мое все, ты моя жизнь. Ну, это просто какие-то слова из песни русского радио. Ты мое все, ты моя жизнь. Вот сейчас мы вместе с Зайей какую-нибудь песню здесь и сочиним. Здесь, прям не отходя. Начинаем мы стол заказов с группой «5 утра» и Вани Дмитриенко. Не представляешь, не представляете. Целый час приветов у нас впереди.

На русском радио «Стол заказов». Всем большой привет от меня, Артема Сорокина, и нашей команды. Работаем, стараемся. Плюс 7-916-003-105.7. Пишите. Так, смотрю, что есть в наших мессенджерах. Такое сообщение. Артем, большой привет из Краснодара. Хочу передать привет всем, кто сейчас застрял в небольшой пробке на улице Северной. Владимир Бруев. Передаю, что я очень люблю Настю Нестерову, Богдасарову, спасибо, или Нестерову, Богдасарову, ну вот так вот. Доброй ночи, Первоуральскую, привет, и чтоб с бензином не было проблем, это Аня Перерва желает. Евгений, хочу поздравить любимую женщину Ирину Быстрову, я ее очень люблю, скучаю, обнимаю, целую, самый лучший, дорогой мне человек.

Над городами летят со всей страны, со всего мира ваши сообщения в стол заказов на русском радио. Ксюша пишет: бабуля Света, ты у нас самая лучшая. Спасибо за все, что делаешь для нас. Желаем здоровья, счастья, любим тебя, твои внуки. С днем рождения. Здравствуйте, поздравьте моего любимого папу Сафронова Василия с днем рождения. Это Полина пишет. Вот его любимой дочке из Твери 63 года папе, и это еще расцвет сил, и все будет хорошо и дальше. Спасибо, радио. Поздравляем Василия Сафронова с днем рождения. Евгений Диденко. Добрый вечер, Русское радио. Прошу поздравить начинающую звездочку Анель с выходом новой песни. Можно слушать. Спасибо большое. Привет, Русское радио. Передаю привет своему любимому Даниилу. Давай мириться. Это Алла Машталенко написала. Дальше. Добрый вечер, Русское радио. Передаем привет с моей дочкой Валерией, нашим родным, Матросовой Лидии Александровне и Владимиру Ивановичу. И всех, кого мы любим. Подпись Ирина и Валерия. Добрый вечер, Русская. Привет, Артем. Поздравьте Елену Певцову с юбилеем. Оставайся всегда такой же счастливой, красивой, лучезарной. Здоровья. Спасибо, мамочки, за прекрасную доченьку. Семья, друзья, Санкт-Петербург.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но я надеюсь, нет людей, которые так рассуждают, что больше никому вообще не буду приветы передавать. Нет, друзья, не жалейте себя. Передавайте приветы, и оно к вам вернется обязательно. Анюта пишет: привет, хочу поделиться с хорошей новостью. У меня скоро будет новый велосипед, который мне подарят. И огромный привет вам, моему лучшему другу Олежке. Он сказал, что скоро приедет и много сладкого принесет мне. И, конечно, еще одному человеку хорошему передаю привет. Его зовут Мишаня, он самый лучший. Спасибо большое за все. Анюта, ну, в принципе, если осень-то будет сухая, начало сентября будет хорошим, то почему бы и не кататься на велосипеде? Почему бы и нет? Да и я думаю, что и в октябре, и в ноябре, если погода позволит. Добрый вечер, Русское радио. Юля пишет: хочу передать привет мужу Ивану и сыну Сереже, а также подруге Зарине и ее сыну Садрадину. Едем с футбольного матча большой компании. Ваша Юляшка. Привет, Русское радио. Татьяна пишет: хочу сказать мужу большое спасибо за отпуск в Калининграде. Мне очень понравилось. Послушаем любую музыку. Ну, давайте послушаем Кристину Арбакайте уже через мгновение. Малика пишет: поздравляю Амину с днем рождения. Желаю здоровья, удачи в работе и встретить свою вторую половинку.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов продолжается. Всем большой привет. Я Артем Сорокин, читаю ваши приветы. Алексей Шелихов пишет: привет всем и поставьте для нас хорошую песню. Людмила пишет: Артем, привет, отличного настроения, хорошей недели тебе. Антону Кравченко: с Днем Ангела. Поздравляю Диму Лебедева, Дмитрия Оленина, Диму Морозова, Илью Крылова, всех остальных ведущих новостей и музыкальных диджеев целую, обнимаю крепко каждого, ваша Людмила. Евгений Кузнецов: передайте привет классной Лене Журавлевой. Елена Соколова: русское радио, большой привет. Пальма де Майорка передает самый солнечный искренний испанский привет всем. С наступающим 1 сентября, у нас сейчас плюс 29, на завтра 32, а в некоторых местах 39, но 39 это, пожалуй, перебор. Всех с наступающей осенью. Отличного настроения, с уважением, Елена. Лена, ну мы, кстати, тоже говоря, не сильно будем скучать по поводу уходящего лета, потому что у нас, например, плюс 23, плюс 25 еще будет, так что, ну, можно сказать, в сентябре лето тоже продолжится. Привет, Русское радио, отдыхаем на природе, всем привет от нас, семья Никулиных и Штыкель, это Ольга написала. Привет, Русское радио, сегодня поздравляю Александровский парк с днем рождения, это Анастасия Годунова написала. Поздравьте моего любимого папу Василия с днем рождения от дочки Полины из Твери. Стол заказов продолжает на русском Дима Билан.

0: 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальное сообщение. Надежда пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Дорогой Артем, поздравьте, пожалуйста, Елену Певцову с юбилеем. Оставайся всегда такой же счастливой, красивой, лучезарной. Друзья, семья из Санкт-Петербурга». Екатерина пишет: «Хочу пожелать хорошего вечера Сереже Максименко, Алене Орлянской и Наташе из Бетты, Краснодарский край. С любовью, Екатерина». Дальше Сергей пишет: «Привет-привет, хочу передать привет своей любимой. Любимую зовут Наталья Викторовна и прошу у нее прощения». Мария: «Теплый-теплый привет Русскому радио. Спасибо, что дарите нам любимые мелодии. С ними даже обычный день превращается в маленький праздник. Желаю всей команде легкого эфира, бодрого настроения. Самых благодарных слушателей. Пусть музыка звучит, сердца радуются, а впереди ждет только хорошая Мария из Тольятти». Мария, ну, кстати, завтра с утра с 7 часов возвращается утреннее шоу «Русские перцы» из-за небольшого отпуска с каникул, так что станет еще лучше. Юлия пишет: «Добрый вечер, поздравляю с 30-летием своего мужа Алексея Сергеева из Мухтолова. Я его очень люблю. Юрий Решетов, передаю огромный привет своей любимой супруге Анастасии в Краснодарский край, станицу Выселки. Я тебя люблю, муж Юрий». Екатерина: «Передайте привет моим любимым деткам Юре и Оле из Славянска на Кубани. Мы их сильно любим и скучаем. Мама Катя Ковалева». Все, друзья, стол заказов на Русском радио завершается. В следующем часе у нас будет обязательно больше песен. Кстати, ожидает вас новинка Вячеслава Макарова.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россиян нет среди погибших и пострадавших при крушении парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщили в российском посольстве в Никосии. В ведомстве уточнили, что никто из россиян не обращался за медпомощью в больнице Кипра. Паром затонул в двух с половиной километров от побережья города Кирения. На нем было 267 пассажиров, 8 человек погибли, 17 числили за пропавшими без вести. Во время спасательной операции задействовали 5 судов и 2 вертолета. В Турецкой республике Северного Кипра объявлен 3-дневный национальный траур. С конца мая по конец августа оптовые цены на куриные яйца увеличились на 140%, а в годовом выражении на треть. Частично скачок связан с сезонностью. Осенью спрос на яйца растет, а предложение падает. Но производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек, пишет газета «Коммерсант». В результате средняя стоимость яиц в рознице прибавила 13% в годовом выражении. Сейчас десяток стоит, по данным Росстата, 93 рубля. В поддержке ветеранов СВО акцент необходимо сделать на сопровождении их трудоустройства. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин в ходе прошедшего в Москве форума «Вместе победим». Чтобы военнослужащий, вернувшийся к мирной жизни, мог войти в новую профессию, ему необходим наставник. Этот момент Головин считает важным в числе мер поддержки. Теперь о футболе. Сегодня 6-й тур российской премьер-лиги завершился 3 матчами. Родина дома проиграла Калининградской «Балтике» 0-3. «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1, а «Казанский Рубин» одолел махачкалинское «Динамо» 3-1. После 7 туров лидером чемпионата остается «Краснодар». У него 18 очков и пока ни одного проигрыша. На втором месте «Спартак» 13 очков, затем «Зенит» и «ЦСКА» с 12 очками. Следом идут «Балтика» и «Московская Динамо». У них по 10 очков. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, не только береза плачет. Мало кто знает, что ночь с 31 августа на 1 сентября будет особенная. Это будет ночь с понедельника на вторник. Если в это время выйти во двор и прислушаться, то можно будет услышать, как плачут, рыдают миллионы школьников. Ну, а через час у нас пока еще 31 августа. Последний глоток перед тяжким погружением в знания для школьников. И, в общем, одновременно международный праздник. День несбывшихся планов на лето. Ну, точнее так, дальше лето только за деньги. Я помню, когда жил в Краснодарском крае, поехали как-то в Сочи в октябре, и люди купались в октябре, прям погода и была прекрасная, вода как парное молоко, и в общем я даже удивился. Октябрь, Сочи, люди купаются. И не то, что купаются моржи какие-то, да нет, просто вот обычная вода, как будто это июль или август. В общем, всем желаю хорошей погоды в этом сентябре, пусть лето немножечко хотя бы продлится.

0: Ну, на облака мы, конечно, насмотрелись уходящим летом. Лето 2026 вообще получилось какое-то мокрое, влажное. Хотя синоптики чуть ли не каждый день обещали нам: весной это будет самое жаркое лето. Мы побьем все рекорды. Ну и чего, побили? Ну, в общем, мораль истории: не всегда можно доверять профессионалам. Это касается не только синоптиков. Как помните в том афоризме: не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник. Это правда. Ну, а сегодня, уходящим воскресеньем 30 августа, по народным приметам, Мирон-Ветрогон, усиливаются осенние ветры, начинается листопад, первый начинает скидывать листья береза, следом липа, вяз и черемуха. Мы на русском радио листьями музыкальными обрастаем. Вот сейчас один новый лепесток для вас.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русское радио.
4: Ты ушла.

Ну, все мы по осени немножко преобразимся, изменимся. Лето уходящее, оно, конечно, расслабляет, а вот осень дисциплинирует. Почему так происходит? Ну, потому что осень возвращает расписание, сокращает световой день, требует подготовки к холоду. Рамки внешне снова становятся такими жесткими, и мозг как бы подстраивается. Не знаю, как вы, друзья, у меня, например, голова осенью лучше работает, холод он вообще как-то мобилизует, а лето такой расслабленный. Даже было такое исследование, я помню, животных, точнее птиц исследовали, так вот, например, южные птицы где-нибудь в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и северные птицы, вот их сравнивали, так вот оказалось, что северные птицы, они почему-то более показывали логическое мышление, а южные были такие более расслабленные. Почему? Ну, потому что вокруг поля, вокруг различные элеваторы, не нужно было стараться для того, чтобы добывать себе корм, а вот северные птицы, они, конечно, трудились, старались, показывали чудеса ловкости и сообразительности. Есть о чем задуматься. Холод он все-таки мобилизует. В этом есть плюс небольшой.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если кошка просит открыть дверь, но не выходит, значит, она хочет, чтобы вышли вы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: под эту песню Николая Баскова в турецком народном танце входит в студию Русского радио Илья Крылов. Счастливый, загоревший, отдохнувший, вернувшийся для того, чтобы радовать слушателей. Возвращение блудного сына.
1: А привет тебе, Артем. Привет. Привет всем слушателям Русского радио.
0: Привет, привет, русо-туристу. Облика морали. Ну что, ты как отдохнул-то, расскажи.
1: Фернштейн, как говорится.
0: Фернштейн, да, действительно.
1: Отдохнул
0: ты
1: очень
0: же в Турции
1: хорошо.
0: Был, я
1: да.
0: Ну вот, я тебе, честно сказать, наблюдал за тобой в соцсетях.
1: Да,
0: невероятные
1: подглядывал.
0: Подглядывал, невероятные
1: что
0: красоты. Просто
1: очень,
0: очень все красиво, очень
1: это
0: все
1: так.
0: Вкусно, очень все было красочно. И я такой думаю, ну почему я не с Ильей сейчас нахожусь, понимаешь?
1: А что ты ко мне не прилетел, я бы тебе там это...
0: Вот, кстати, да.
1: Погрел местечко.
0: Я спрошу, я у директора спрошу, почему я к тебе не прилетел.
1: Хорошо.
0: Смотри, понедельник, последний день лета. Как его провести правильно? Вот твой рецепт.
1: Слушай, дозагорать, если не дозагорели,
0: да.
1: Похрустеть кусочком арбуза, если не дохрустели, и слушать еще один день абсолютно летнее русское радио, а потом с нами в осень.
0: Да, я убегаю, друзья, желаю вам всем легкого понедельника, конечно же, не грустить об окончании лета завтра и надеяться на теплую осень, судя по прогнозам синоптиков, да и судя по здравому смыслу, все-таки плюс 20, плюс 25-то мы точно наскребем с вами, правильно?
1: Плюс 40, плюс 50 наскребем здесь, в эфире
0: хорошо,
1: русского радио.
0: Хорошо, программа максимум.
1: Такую жаришку устрою.
0: Да, точно. Все, Илья Крылов далее с вами. Я Сорокин, убегаю. Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
4: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
5: Блокируются двери, да, но запрыгнула одна по ошибке.
4: До сих пор, да?
3: До сих пор живет со мной.
5: 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Овербукинг – это ситуация, когда билетов продают больше, чем мест в самолете. Минтранс хочет закрепить широкий выбор компенсации для таких пассажиров. В частности, перевозчик будет обязан предоставить альтернативный рейс, денежную выплату и комфортные условия на время ожидания вылета. Разрешить овербукинг планируют только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов. В Подмосковье с 1 сентября изменятся правила нестационарной торговли. Палатки и ларьки нужно будет включать в специальную схему размещения. Как рассказали в Московской областной думе, до сих пор расположенные на частной территории торговые точки не подпадали под общее регулирование. Новый закон призван навести порядок в сфере торговли. Для удобства предпринимателей предусмотрен переходный период в 9 месяцев. Треть опрошенных россиян стали отказываться от поездок на автомобиле. Исследование провело агентство «Автостат». Выяснилось, что 36% водителей сократили свои передвижения на личном авто. Каждый седьмой опрошенный заявил, что ситуация на АЗС не повлияла на его образ жизни, так как он либо владеет электрокаром, либо вовсе не имеет личного авто. И о погоде. Первая неделя сентября в Москве начнется с летнего тепла. Самым теплым днем окажется 1 сентября. В День знаний воздух прогреется до плюс 26. Дальше температура будет плавно, но неуклонно снижаться. 2 сентября днем ожидается плюс 19-21 градус, облачно, с прояснениями и кратковременный дождь. В четверг и пятницу плюс 23 днем. Первые выходные сентября подхватят начавшееся похолодание. Днем уже не выше плюс 20, будет облачно и, возможны, кратковременные дожди. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Каждое лето для нас это всегда целая вселенная, необыкновенная, самая любимая моя. И как тут не вспоминать о том, что лето мы с вами делали, куда ходили, ездили, летали, плавали. Ну и как положено любой красивой сказке, вот он, финал лета 2026 года. Да, сегодня 31 августа. Встречаем, проводим вместе. Но никто не грустит, договорились. Давайте, если тоска осенняя накроет, вспомним какой-нибудь самый классный день из прошедшего календарного лета, и все будет хорошо. А вот и Аня Семенович в продолжении моих слов. Как знала, о чем буду говорить, слушайте Аню и меня в эфире пока еще летнего русского радио. Илья Крылов у микрофона. Всем салют.

Знаю точно, если долго мучиться, что-нибудь получится. И пусть это будет не абы как спустя рукава, а плод ваших трудов, упорства. Силы все были брошены на это, мечты, вот невозможное стало возможным. Все не зря, иначе все это зря, как поет Мари Краймбрери в следующей песне. Когда остановились перед наградой, всего в одном шаге от нее. Так что смелее, вперед, не сбавляем оборотов.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Всему виной амбиции непомерные, когда шапка не по твоей голове, а мы все натягиваем, пока не порвалась. А напыщенность, как мыльный пузырь, дунули, и он лопнул, слегка обрызгав стоящих рядом. Так что главное нам, мне кажется, оставаться самими собой и каждый день принимать с благодарностью и все, что люди для нас хорошего в жизни делают. А не жаловаться, что вкус, мол, у меня другой, какой-то особенный, и не подходит мне это, или погода за окном нелетная. Что мы заслужили, то и получили.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Радостные воспоминания. Хорошо. Будут. Русское радио. Лето.
1: Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Невозможно это сделать от слова совсем. Ставь, не ставь палец между стрелками часов, откручивай их в обратную сторону, не откручивай, вообще возьми, закопай часы глубоко в землю, а время, время дальше и дальше пойдет, никого из нас не спросит вообще, что ему делать, замедляться или ускоряться. Оно само по себе, время живет своей жизнью, а мы лишь используем секунды и минуты или не используем их. Так что еще есть немного у нас летнего времени сегодня. И сейчас, мне кажется, для нас это самое главное сокровище. Берите, берегите и не растеряйте. Ну, а русское поддержит. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет и поехали дальше в этот последний летний понедельник.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ой, какая красотища, мод растворился в каждом из нас без остатка, а мы в нем растворились, слушая эту прекрасную песню на русском радио. Каждый раз, как только она появляется у меня, Ильи Крылова, в эфире, вот всегда, честное слово, делаю ее погромче и замиранием сердца ловлю эту магию звуков и смыслов композиции Мота. Ну и давайте продолжим в том же духе. Прямо сейчас вместе с Ёлкой, командой Корни, Полина Гагарина утолит нашу музыкальную жажду своей целебной водой. Да, вода, так называется ее песня, скоро услышим. Ну а пока давайте дотронемся до золота русской музыки.
2: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Как же так?

0: Я тоже очень жду встречи с вами в столе заказов Русского радио, а кто-то из ваших близких будет рад встретиться с вашими приветами и поздравлениями, которые вы уже наверняка приготовили, и вот эти вот, как всегда, мучительные минуты ожидания закончатся. Когда же начнется стол заказов на русском? Ну когда же? Ребята, в новом музыкальном, по традиции, с 2 до 3 по Москве. Так что не спим, пишем на номер 8-916-003-105-7 и соцсети Русского, ВК, Одноклассники. Вам тоже, конечно же, помогут.
1: На русском радио Илья Крылов. Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
3: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, пришло время хорошо провести время. Это «Стол заказов» на русском. Милости прошу к нашему музыкальному шалашу. Зовут меня Илья Крылов. Ну а как зовут вас и кому вы хотите передать свои приветы, я, конечно же, узнаю из ваших сообщений. Отправляйте их прямо сейчас во все русскородийные мессенджеры. Номер 8-916-003-105-7. За время моего отпуска не изменился. Все как было, так и осталось. И это очень даже прекрасно. Одноклассники, контакт, мы есть везде, так что скорее пишите. Илья, доброй ночи, позитива вам, очень рада слышать вас. Спасибо за эфир, доброе утро, мой город Уссурийск. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Хорошего дня всем, последний день лета, наслаждайтесь каждым моментом. Всем продуктивной недели, своим пациентам желаю здоровья и удачи от Людмилы из Уссурийска. Людмила, вам привет и всем, конечно же, тоже. Маме Ларисе отправляем привет. Я тебя очень сильно люблю, моя родная мамочка, твоя дочь Настя. И также Настя передает большой привет любимой тете и крестной Татьяне Алексеевне. И еще Борис просит поздравить всех метростроицев Санкт-Петербурга с прошедшим днем шахтера. Поздравляем!
0: Стол заказов на русском радио.

Так, так, так, так, не сомневайтесь, бывает, очень даже бывает. Вы написали, мы прочитали в столе заказов на русском радио, никак иначе. Здравствуйте, любимое русское радио, поздравляю с днем города, любимый Дмитров. Родилась здесь и никуда не собираюсь. Всем дмитровчанам мирного неба над головой, наконец-то хорошей погоды. Отдельный привет магазину «Бристоль». Мы лучшие, написала Светлана Смирнова. Светлана, ваш город Дмитров и наш тоже. Отчасти поздравляем. От души вам привет. Елена Лебедева продолжает. Здравствуйте, поругайте меня сегодня с 11.30 до 12.00, чтобы сдать последний ежегодный зачет по работе. Лену все... Ругай, Лена, зачет сдавай. Все получится, Елена, верьте. Ну, просто слушайте сегодня русское радио, и все будет хорошо.

0: Русского радио.
1: Илья Крылов у микрофона, это «100 заказов», Русское радио. Продолжаем дальше наш последний летний «100 заказов». Да, потому что сегодня уже 31 августа, понедельник на календаре. Лето вот так вот красиво музыкально мы завершаем. Елена Соколова передает нам привет из Пальмы де Майорки. Это Испания. Привет такой летний летит всем ночным слушателям. Солнечный, испанский. Всех с предстоящим 1 сентября, с первым днем осени, который завтра начнется по календарю. Не грустите, до зимы еще далеко. Всем хорошего настроения и здоровья, Елена. Ну, с вашей помощью и здоровья, и настроения, и пусть тебе приснится Пальма де Майорка. Все у нас сложилось. Даниил продолжает. Близкому другу Антону желаю хорошего настроения, чтобы все было прекрасно у него. И из Хабаровска привет летит. Зай мой, я знаю, что ты меня слышишь. Я тебя безумно люблю. Твоя коротышка, она же Нютик.

0: плачет сердце. Греемся дальше под любимые песни на русском, и ваши сердечные сообщения в столе заказов. Доброй ночи, Илья, с первым рабочим днем. Спасибо, успехов, удачи. Елена, Екатеринбург. Лена, тронут. Ну и все тоже тронуты, у кого день первый рабочий сегодня. Ну, в конце концов, понедельник же, да, первый рабочий день на неделе. Все правильно. Оля Петрова продолжает. Доброй ночи, Илья. Рады вас слышать. Спасибо, Оля. Ну что, всех с последним днем лета 2026. Передаю привет любимому мужчине. Благодарю его за это лето. Спасибо. Пожалуйста, говорит любимый мужчина моими губами. Так, дальше. Сестренку Тамарочку поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, любви, взаимопонимания от Александра и всех родственников. И еще от Максима большой привет Анюте. Спасибо тебе, люблю, крепко обнимаю. Спокойной ночи, мое солнышко. 8-916-003-105-7. Давайте дальше, пишите.
1: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем дальше мы с вами программу. Меня зовут Илья Крылов, и вот такое красивое письмо держу я в своих руках. Любящая жена и дети поздравляют с днем рождения самого лучшего, заботливого, любимого мужа и папу Дмитрия Голованова из города Клинцы Брянской области. Ты наша главная опора, защита, гордость. Спасибо тебе за любовь, бесконечную поддержку и за то, что ты каждый день делаешь нас счастливыми. Желаем тебе крепкого здоровья, успехов во всех твоих делах, и чтобы твоя улыбка никогда не угасала. Мы тебя любим. Русское радио подписывается и присоединяется. От Виталия следующее послание. Большой привет семье Наталье и Артему Колесниковым, а также моему тестю Юрию и теще Зинаиде из села Красное. Всем большой привет, всех люблю. Светлана любит своего сына Михаила Михайловича Година. У тебя все получится, сынуля, я в тебя верю. И из Алекминска, город есть такой, большой привет от мамы Сарданы. Доброй ночи, Русское радио, сил, терпения в новом учебном году моим сыновьям Саше, Денису и Артему. Люблю вас. Да, учебный год на пороге, 1 сентября, пойдем в школу, пойдем в университеты, колледжи, профучилища. В общем, дел много, будем грызть гранит науки.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Континенты, весь мир слушает Русское радио, и мы, ведущие эфира, ну, в частности, я, Крылов Илья, вам рады, и я рад. Большой привет жене Алине от Димы по фамилии Гайтур из Молдовы. Зая, я тебя люблю. Дальше. Доброй ночи, Русское радио. Алина передает большой привет девчонкам, которые сегодня работают в ночную смену на МПК в Ельце. Следующее поздравление летит Ирине Голубевой, сестре, с 14-летием вас, Ирина. Поздравляем. Желаем здоровья, попутного ветра во всех начинаниях, с наилучшими пожеланиями родители, братья и сестра. И еще город Нижневартовск. Евгений передает большой привет Анастасии из Нижневартовска. Не грусти, все будет хорошо. Скучаю, жду. Скоро увидимся.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ехали мы, ехали на русском радио, и все, приехали. Финальная порция ваших сообщений в этом столе заказов. И точку здесь поставим, чтобы вернуться к столу уже в 14.00 по Москве, когда аппетит как следует нагуляем. Татьяна Михайлова передает большой привет мне. Доброй мирной ночи всем полуношникам русскородинам. Доброй ночи, Илья, спасибо. Хорошего настроения на старте рабочей недели. И вам, Татьяна, также. Дальше с днем рождения поздравляем маму Татьяну. Гостям летит привет Ванечке, подругам Анютке, Маришке, Виталику, Кириллу. Девушка по имени Евгения передает привет всем слушателям из Комсомольска-на-Амуре. Следом привет мужу Владимиру, дочке Алене в Ленобласть. Закрыли шашлыками летний сезон. Ах, какие вы молодцы! Но бабье лето еще будет, я надеюсь, у вас там в Ленобласти. И шашлычное настроение, немножко осеннее, продолжится. Жена Олеся передает большой привет мужу Андрею Иванникову. Люблю тебя сильно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.